0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me. Anymore, I'm on the way.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Если бы вы были птицей, вы бы тоже пели свои трели, но и не только. Вот ученые выяснили, что птицы, оказывается, часто самоудовлетворяются. Вот вы пойдете в зоопарк в отдел птиц, вы присмотритесь, особенно к попугаям. На жердочке-то они не просто так сидят. Значит, исследователи собрали данные о 120 видах птиц, в том числе попугаях, утках, курах, петухах и других.
4: Так.
3: Значит, оказалось, что самцы обычно трутся о жердочки, ветки и даже об хозяев.
4: Ой-ой.
3: Значит, и самки задирают хвост и прижимаются к разным предметам. Владельцы часто думают, что надо вести к ветеринарам и что-то убрать из клетки разные предметы. Что-то думают, что, может быть, кто-то говорит, что это от стресса у них там и еще что. Но ученые говорят, да успокойтесь вы.
4: Это ну, дайте самоудовлетворение?
3: Вы... Да. Вот это вот, когда Кеша хорош, вот это Кеша,
4: а я-то думал, вот это пиастры.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
3: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
2: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 126. 60-542-2678.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 10 июня. Как в той песне из всех известий. Только дождь, снова дождь, будет дождь. Три дня дождя.
1: Да не три, тут обещают и следующую неделю мокрую. Но, ребята, нам уже не привыкать. Мы уже как гуси. Уже с нас вода стекает.
2: Ну почему? Ну все, ну только аллергики радуются. Вот это, да, знаешь, когда обсуждаешь между собой с кем-нибудь, да, погоду, ну зато аллергики.
1: Вчера видите, ставили на весь день, прогноз был с дождем,
2: да,
1: а вечером
2: разыгралось.
1: Я прямо с удовольствием на тренировочку выбежал.
2: Поэтому, да, смотрим вот это вот 100% дождь. А может и 50 на 50.
1: Одну капельку беру, другую примечаю.
0: Готовимся к худшему, но надеемся на лучшее.
1: Да,
0: вот так.
1: Да, предупреждаю автомобилистов опять, что кое-где у нас разливы, у нас кое-где лужи очень глубокие. Пожалуйста, не надо пролетать
2: лихач
1: по этим лужам.
2: Надо,
1: да, потому что в районе, вот, например, Белинского-Куйбышева, как только по Белинскому проезжаешь в сторону центра города, там сразу идет лужа. Она всегда по щиколотку с левой стороны.
0: Вот вчера еще буквально обсуждали, что на многих дорогах колея, в этой колее просто вода скапливается.
1: Да.
0: И когда машины проезжают, видимо, кто еще это не обращает внимания, либо не проснулся, они просто окатывают все тротуары.
1: И тротуары, и соседние машины, и бедные пешеходы. В общем, короче, ребят, поаккуратнее. И пешеходы, шажочек назад от бордюра, и будет попроще.
0: Лучше быть осторожным, но не быть облитым, вот так скажем.
1: А мы начинаем утреннее шоу «Катапульта». Будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Привет, Сань, куда спешишь?
4: Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
3: Что это значит?
4: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96.
5: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
11: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
15: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
16: Завтрак от 259 рублей.
17: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
18: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
19: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
11: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в 2 шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
19: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
11: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» –
20: для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
21: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
23: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
22: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
23: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
24: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: С людьми я работаю много лет. Я их обожаю одевать.
2: Это я.
1: Мы делаем здесь amazing customer service. У меня хороший стафф с нами работает. И этот стафф уже со мной почти 20 лет работает.
0: Доброе утро. 7 часов 15 минут в Екатеринбурге.
3: Amazing погода.
4: Какой фабрик.
3: And window.
0: Да. Значит, расскажу о том, как можно будет отметить День России. Вот, пожалуйста, можно хотя бы ненадолго 12 июня прекратить дождь, потому что очень много мероприятий намечается на улице у нас в городе. Но если не на улице, то вот мультимедийный парк «Россия. Моя история», музей природы, музей истории и археологии Урала, все вот эти вот музеи наши, да, Музей истории Екатеринбурга. Все будут работать бесплатно. Пожалуйста, приходите. А в полдень в историческом сквере будет полуторатысячный хор петь. Вот я поэтому и говорю, что хочется, конечно, чтобы хотя бы на какое-то время этот дождь пропал. Вот. И
4: полуторатысячный
0: потом...
4: хор, это ты про...
0: Про большой хор России.
4: 1500 человек.
0: Что это сборный хор, со всех хоров собираются, да,
3: best of the best of the best.
0: Да. Представляете, что они там как запоют.
3: Я тут с одним из местных организаторов общался, тоже там какое-то мероприятие у них должно быть на улице, и узнавали они, не помню уже у кого, стоит облака разогнать над городом там на пару часов 300 миллионов, так что давайте скинемся по 30 рублей, разгоним.
0: 300 миллионов! Ладно, короче.
4: Что-то дорого.
3: Какое время такие цены,
0: да? Наденем, капюшоны и все, зонтики, значит. Потом будет большой праздничный концерт с хороводами, народными играми и тоже с большим хором в парке Маяковского. Там будет вообще кульминация всего-всего. Ну а сегодня в парке Маяковского в летнем театре...
4: Где лето?
0: Будет группа «Мельница» выступать. Боже, вот этот фолк-рок у них, вот это суперское звучание, такое средневековое. Я когда первый раз группу «Мельница» услышала, у меня просто катарсис случился.
3: Ну, они, кстати, популярные. Они каждые полгода к нам приезжают, собирают полные
0: ребята,
3: залы.
0: Да.
3: Молодцы.
0: И еще сегодня во Дворце молодежи спектакль «Басни для взрослых». Значит, там Игорь Жижикин. Ну, тоже знает. Кстати, оказывается...
3: А Тарзанчик-то не там выступает?
0: Тарзан тоже
3: я
0: там.
3: Я видел
0: вот, Тарзан.
3: Рекламу.
4: Жижикин, это который актер.
0: Жижикин, это он в «Мажоре», там, не знаю, вот...
4: Но он же голливудский актер.
0: Нет, даже уже
4: считается.
0: Голливудский актер.
4: Он в «Индиане Джонсе» снимался.
0: Да, совершенно верно. И он, оказывается, кстати, артист цирка Дю Солей, если вы не знали.
4: Вот опа!
0: Он, да, тоже такой интересный факт.
3: И чтец, и жнец на игре.
0: Да,
3: Пудец.
0: Да. И Семен Фурман, тоже российский актер, очень много где его видели в сериалах, фильмах, вот. И такая остросюжетная история о любви и свободе. Значит, что стоит любовь, что стоит свобода. Ну, короче, там раба по имени Эзоп покупает богатый философ. И с этого вот все начинается.
3: Просто когда ты сказала «басня для взрослых», я представила мартышку, которая не очки примеряет.
0: И еще. Сегодня «Жизель» в Театре оперы и балета. Вот там, знаете, эта история вот про этих призраков девушек, убитых невест, умерших невест до свадьбы, которые любят танцевать, там попахивает битва экстрасенсов. Потому
3: это
0: что...
3: невесты, которые ждали, когда их замуж позовут, они
0: да, и они заманивают же вот этих вот женихов, уводят их со свадьбы, еще до свадьбы, получается.
3: Это перед женой просто так оправдывается, типа, это меня призрак увел.
4: Это я как в этом фильме ДМБ «Черный дембель», вот про это, да?
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67. Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
14: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Доча, включи голосовые прослушать.
17: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
18: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
20: Радость не за горами, она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
21: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
22: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
23: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
24: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: пульта.
1: Доброе дождливое утро, автомобилисты. 7.26 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33, телефон 367-67-78. Санек Морозов, несмотря на непогоду, на своем посту уже все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, слушайте, короче, погода шлак. Льет, как из ведра, поэтому приходится быстро говорить. Значит, что касается движения, сейчас сложности уже возникли в районе Каменных Палаток, Сыромолотова, Высоцкого, особенно со стороны Кора. Затруднения на подъезде к Кольцовской развязке. Кстати, что-то пишут, что на Кольцово тоже авария в направлении аэропорта перед отелем. Затруднения также потихонечку вырастают в районе Юго-Запада и в районе Вторчика. Подрастает движуха по Московской, Перечерцей в районе Амундсена, объездной. Просыпаются потихонечку Широкая речка и Академ, но пока так, без лютых пробок. Единственное, вот в районе Уралмаша, Жескач, опять на Баумана со старых большевиков из тачек выбраться в направлении метро тяжело. Космонавтов стоит еще перед Победой. Победы тоже не сладко. И машиностроителей. Кстати, обещают, что ну так, на прилично закроют сам перекресток машиностроителей, космонавтов. Затруднения в движении уже со стороны автомагистральной в направлении Пехоты. Есть затруднения на Донбасской перед автомагистральной и на Халтурина перед Готвальда. Но, в принципе, для буднего дня нормальный очень трафик. Выезжайте пораньше. Главное, держите дистанцию. Очень аккуратны будьте, потому что действительно заливает.
0: Информация на правах рекламы.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Ну что, господа, принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете в прямой эфир уже дозвониться и поговорить об автомобилях. На улице, конечно, погода очень и очень экстремальная, поэтому водить надо аккуратно, смотреть внимательно на впереди идущие автомобили, беречь пешеходов, их не обливать. Ну и не забывайте, друзья, каникулы, детей очень много на дорогах, автомобилисты должны быть предельно внимательны. Ну а родителям надо проводить постоянно беседы с детьми по поводу правил дорожного движения, как правильно улицы переходить, куда смотреть. Не используйте, еще просьба большая, питбайки и вообще одноколейные транспортные средства на пешеходных зонах, тротуарах и так далее. А питбайки вообще чисто для спортивного увлечения, а не только на спортивных трассах. На дорогах общего пользования просто нельзя. Алло.
2: Доброе утро, Александр.
1: Доброе.
2: Вам, вашей команде радиопилот. Скажите, пожалуйста, все-таки до конца уже добить этот вопрос с ремонтами дорог. По поводу уступов-то мы выяснили, ступенек. А почему ночью дороги не делают?
1: Спасибо и тебе за вопрос. Почему ночью дороги не делают? Делают некоторые. Просто видишь, это же сверхурочка, это другие деньги. Поэтому, скорее всего, тут и из разряда экономии, может быть, где-то погодные условия не позволяют. Вот сегодня ночью уже дождь был такой, что, как бы, не знаю, можно было строить, нельзя конкретные участки. Есть те дороги и участки, где работы не останавливаются. Есть участки, на которых вопросики возникают, почему они не начинаются. Это тоже вопрос открытый. Насчет ночной работы, тут, мне кажется, конкретное предприятие, уже просто надо смотреть, кто подрядчик, и им задавать этот вопрос. 237-104, это наш номер телефона, вы можете дозвониться, кто на связи, доброе утро.
3: Саш, доброе утро, Василий.
1: Привет.
3: Слушай,
1: Василий.
3: Ну вот к ремонту дорог просто уничтожает этот мост на Бебеле. Угу. Не знаю, его когда-нибудь будут вообще, хотя бы, ну, подсыпали бы, вот как они это любят делать там. Смесью вот этой, чтобы закрыть вот эти балки металлические.
1: Угу.
3: Плюс момент, ну, по ночам понятно, но хотя бы выходные бы делали, вот у нас вот эта вот объездная Тамунсена до Кольцовского тракта. Выходной вообще никого нету там.
1: Да, там еще в такие дожди лужи, они еще, когда там 1-2 ряда положены, остальные не положены, они еще скапливаются. Едут грузовики, обливают просто все вокруг. И я тут еще тоже вот выходные поехал через этот участок объездной возле ювелирки в сторону Щербакова. И ехал четырехосник, в левом ряду самосвал, ехал под сотку, по дождю. Ну ты что творишь-то, ё-моё? У тебя машина весит 50 тонн плюс. Ты как собираешься останавливаться вообще? Мало того, что ты обливаешь всех еще и на встречке. Да, как бы с тобой рядом вообще страшно находиться.
3: Он это вообще отдельная история.
1: Ты представляешь, он просто шпарит на всех парах в левом ряду крайнем. Блин, ребят.
3: Слушай, Саш, еще знаешь, вот на самом деле, вот сколько мы уже говорим, постоянно слушаю радиопилот по поводу сыпучих...
1: Не накрывают опять.
3: Грузовиков не накрывают вообще. И как бы я просто смотрю, что ничего абсолютно не меняется. Мы только об этом говорим, вот воздух сотрясаем, но никаких изменений не происходит.
1: Угу.
3: Просто нужно встать на Серовском тракте. Вот они оттуда с карьера выезжают, который первый карьер.
1: Угу.
3: Ни одна машина не накрыта. Вот я каждые выходные там езжу, я ни разу не видел, чтобы машина была накрыта. Знаешь, вот хочется увидеть накрытую машину, реально остановиться и поблагодарить человека. Потому что, ну, это невозможно ехать.
1: Понятно.
3: Замена лобовых стекол, но я не знаю уже, как в моду, что ли, вошло.
1: Так я вот в этом году только машину поменял, сейчас вот поеду лобовуху менять. Да, спасибо большое. И опять камень прилетел, вот.
3: Угу.
1: Спасибо тебе.
3: Еще маленький момент. Серовский тракт в обратном направлении сюда, на Екатеринбург. Перед Таватуем поменяли участок автодороги. По-моему, слушай, в прошлом году еще поменяли его. Но ты знаешь, по нему едешь, и такое ощущение, как будто ты плывешь по мелкой волне. Как принимался этот участок автодороги, я вообще не понимаю. То есть ты едешь, и тебя вот так вот трясет, ты как будто вот, ну не знаю, реально плывешь на лодке, на катере, и там небольшая волна присутствует.
1: Понятно.
3: Ну, тоже я не знаю, как это сдавался участок.
1: Ну, вот такие вопросы можно озвучивать в административные органы и жалобы подавать, если прям реально не нравится. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо большое.
1: Важные разговоры сейчас пока закончим. Через час встречка снова будет в эфире. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.

0: карта проезда на chartage-пляж.рф.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.

0: 130, 12+.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет ПАО УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: В

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта!
8: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.45 в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа, для вас творческая игра открывает двери. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Мы для вас стихотворение. В конце вы нам в рифму правильное слово и получаете приз.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну, будем сейчас общаться. Кто на связи?
2: Привет.
3: Доброе утро. Пропадаешь, да. Как зовут тебя?
4: Лариса.
5: Ларис, не мокнешь там? Ты где сейчас, дома? На работе уже?
4: Еду на работу.
3: Едешь, понятно.
5: За рулем еще.
3: Скажи, Лариса, а у твоего мужчины, есть мужчина вообще?
4: Конечно, супруги.
3: А у супруга есть костюмчики?
4: Есть.
3: О, хорош парень. Да. Просто, если ты правильное слово в конце нашего стихотворения вставишь, возможно, у твоего супруга будет еще один
2: перспектива
3: костюм.
2: Перспектива на второй костюм.
3: А то и на третий, и на пятый.
5: С жилеточкой.
3: Так что слушай внимательно. Погнали. Для презентации новых идей площадкой сегодня послужит музей. Научный доклад Рома будет читать, поэтому нужно дресс-код соблюдать. Волнуясь, пиджак надевает Роман. Платок заправляет в нагрудный...
4: карман.
3: Молодец!
5: Ларис, ну поздравляем тебя, мужа твоего, супруга. Получайте сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». От себя еще напоминаем, у нас там промокод «Радиопилот» действует до конца года.
3: Да, 10% скидос.
5: Да, да, да.
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний мокрый час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомство уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре, провинциальные танцы на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Вести только дождь, снова дождь, будет дождь.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Ну, сами видите, что творится за окном. И по факту, ребята, сегодня на территории Свердловской области действительно будут идти дожди, поэтому для всех слушателей радиопилот во всех городах прогноз одинаковый. Дождливо, в Каменске обещают до плюс 17, а выявили и в Североуральске всего лишь 15-16 и мокро.
0: Да, в Екатеринбурге, как в той песне, тоже из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь. И сегодня, и завтра облачно, к тому же ветер западный 3-8 метров в секунду, ну а температура днем плюс 15, плюс 17.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
8: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел?
12: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
13: Нелма подвеска?
12: Есть.
13: Разгон как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
3: Катапульта.
5: На радиопилот.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас среда, 10 июня. Да, лето пока не чувствуется, особенно с такой погодой. Поливало прям, ух, как сильно.
1: Кажется, немножко поменьше стало, да? Или у меня уже слух атрофировался.
2: Он так и будет, то шумнее, то больше, то меньше. Поэтому...
1: У нас еще крыши тут рядом такие, как это называется, чего не знаю, просто барабанит
0: со
1: ужасно.
0: Скатами,
2: крепитесь,
0: да.
2: Ребята, крепитесь. Да, это неделя короткая. 3 выходных дня впереди, а завтра у нас будет выездная катапульта, и 11 июня ведущие отправятся, вот я так говорю, как будто это какие-то мифические...
1: Про других людей.
2: Вообще, в принципе, мы поедем в уже знакомое нам место, утреннее шоу катапульта будет проходить в автосалоне «Автобан», это на Металлургов 67, приезжайте, там тачки импортные, можно с машинами поближе познакомиться, узнать, что там сейчас привозят вообще.
1: И познакомиться, вспомнить какие-то другие.
2: Вот, и видеотрансляция на сайте pilotfm.ru будет идти в нашей группе ВКонтакте, и лично приезжайте, мы прям с 7 до 11 завтра будем там.
1: Партнер проекта «Автобан Импорт» на Металлургов 67. Автомобили из Европы, Китая, Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии ООО «Автобан Запад Плюс».
2: Ну и, конечно, ребята, можно приехать пофотографироваться вообще прям спокойненько.
0: Я по секрету скажу, почти всегда, когда мы приезжаем куда-то на выездную, там либо скидосы, либо акции с промокодами нашими. Но. Так что следите за новостями.
2: Тут везде сирены обсуждают. Да, ребята, режим ракетной опасности введен.
1: Вот сейчас
2: всю информацию смотрите в сети, что делать вообще в связи с этим. А еще хотел автомобилистов предупредить, это вот наша местная тут новость, о том, что перекресток машиностроителей и проспект Космонавтов вроде как должны закрыть с 12 по 17 июня.
1: И как? А как?
2: А вот они...
0: То есть полностью для всех видов транспорта его перекроют?
2: Да. Значит, на этот период изменятся маршруты. Вот, на этот период изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Значит, пятый трамвай поедет по фрезеровщикам старых большевиков через фронтовых бригад космонавтов Уральская Блюхера Шарташ. Восьмой трамвай, то же самое практически, там, по-моему, в сторону Эльмаша. Значит, также трамваи, троллейбусы тоже поменяют свои схемы. Я надеюсь, те, кто поедет на автомобилях, тоже понимают, что если уж там трамваи не поедут,
1: а как тогда?
2: То и автомобили не поеду. А как? Через прилегающие улицы, там, через старых большевиков на фронтовых бригад и обратно на космонавтов. Что будет твориться в этих участках? Я, честно говоря, пока как бы вот даже...
1: Надежда Стрельникова там каждое утро ездит.
2: Да. В понедельник Надежда вам много интересных вещей расскажет.
1: Ждем, Надя.
0: У меня, да, вот появилось
1: тебя
0: еще...
1: Тебя вообще ждем.
0: Да. Вопросы. А когда на Малышевском мосту закончится ремонт, я сейчас вбил, написано не позднее 3 декады июня. Во-первых, многие не знают, что такое декада, а во-вторых, сейчас высчитывают, когда она
1: будет. Ну и до конца лета, говорят, будет закрыто на Куйбышево, да, вот там, где мост.
0: До 15 августа. Я так понимаю, хотели
1: практически до конца лета.
0: Ко дню города, ну, типа, как подарок сделать этот подземный переход, но день города у нас перенесли на первые выходные. Ну, надеемся, что поскорее все закончат и
1: откроют. Еще в такую погоду работать, это, конечно...
0: Ну, в такую погоду вряд ли они что-то делают.
2: Ну, ты же работаешь.
1: Ну, подожди, я все-таки не на улице это делаю.
0: Она с кофейком, она мысленно-морально поддерживает тех, кто работает.
2: У всех своя работа. Ребята, ну, в общем, крепитесь, Уралмаш, затянем пояса, как говорится. А сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин в нее ждем особо, мужчины тоже. Звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
2: Код Екатерина. Оренбурга 343.
3: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
5: Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
1: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-960. 5-800-2-70-65.
18: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
19: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
20: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
19: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
20: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
21: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Катапульта.
3: Милые дамы, очень ждем вашего звонка 237-104. Прямо сейчас давайте набирайте. Женщин приглашаем.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Что было раньше?» Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: Итак, на связи у нас Кирилл. Вентиляцией занимается. Кирилл, здорово.
4: Приветствую.
3: Ну что у тебя там сейчас, сезон?
5: В такую погоду.
4: Естественно, сезон всегда.
3: Ну, скажи мне, а зимой тоже, что ли, с вентиляшкой постоянно работаете?
4: Да, в жилых домах, то есть вентиляцией занимаемся.
5: Не кондиционеры, а именно вентиляцией.
4: Да.
0: Это базовая, конечно.
3: Это, подожди, это многоквартирные или частные?
4: Многоквартирные именно дома, да.
3: Ой, сколько лажи с вентиляцией в современных домах.
4: Ну, что поделать, что есть, то есть.
3: Иногда прямо я вот тоже тут недавно озадачился.
0: У вас пахнет соседями?
3: Да нет, даже не соседями, ты понимаешь, иногда просто забывают там, где клапана находятся, открывающие вентиляцию, стены разрубают, потом начинают вспоминать, так это же вообще не в этой стене, а в другой. Это вот такой трэш вообще. А против тебя сегодня играет Светлана, она финансовый специалист у оператора сотовой связи. Света, привет!
6: Привет!
3: Скажи, пожалуйста, Света, что у нас там, когда 5G-то будет? Новые тарифы, поди, цены новые, да?
6: Так уже же есть 5G.
3: Это давай рассказывай там нам 5G. 4.75, вот так надо называть.
6: Ну, я думаю, мы к этому когда-нибудь придем.
3: Не, ну скажи, правда, сейчас тарифы будут меняться?
6: Ой, да, они постоянно меняются, правда. Тут уже нет этого не уйти никуда.
3: Я, кстати, хотел сказать, что в России один из самых дешевых мобильных интернетов в мире вообще.
6: Правда.
3: Что я в Таиланде купил тайскую симку, передумал ей пользоваться вообще.
6: Ну, в Таиланде 5G зато хороший.
3: Лучше вообще на Wi-Fi сидеть и не дергаться. Ладно, сейчас поиграем. У нас для вас есть 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто 3 правильных ответа даст, тот молодец. Выиграет приз. Какая марка чипсов появилась раньше? Принглс или Читос? Кирилл?
4: Принглс.
3: Ты за Принглс. Так, а Света?
6: Я за Читос.
3: Дальше.
0: Что изобрели раньше? Фотоаппарат или фонограф? Это для записи и воспроизведения музыки. Такой магнитофон.
3: Фотоаппарат или фонограф?
4: Фонограф.
3: Ты за фонограф. А ты,
6: фотоаппарат.
3: Света?
6: Фотоаппарат.
3: Ну и заключительное.
5: Какой город был основан раньше? Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес? Первый в Бразилии, второй в Аргентине.
3: Ты за Буэнос-Айрес.
4: Аргентина.
3: А ты как?
6: Да, тоже за Буэнос-Айрес.
3: А теперь давайте разберемся, кто из вас чего там заработал. Значит, кстати, Читос вообще, по-моему, не совсем чипсы, это сырные палки же.
0: Да. Может, они чипсы и выпускали.
3: Но, короче, Принглс появился в 1968 году, Читос на 20 лет старше, если что.
0: Ну, кстати, да, вот Читос как-то у нас, мне кажется, не очень, да, популярен. Вот,
3: почему? Так же, как и Начос.
0: Да?
3: Тоже, знаешь, у нас свои есть.
0: Но Принглс
3: со вкусом шампанского и башбармака.
0: Обожаю, иногда прямо вот это все. Значит, фотоаппарат появился, конечно же, раньше. Вот тут вы правы, да? Вы же все назвали
3: фотоаппарат. Света сказала фотоаппарат, а фонограф назвал Кирилл.
0: Фотоаппарат вообще появился в 1826 году.
3: Это 200 лет назад.
0: Да, а фонограф в 1877 году.
3: Ну и Буэнос-Айрес или Рио-де-Жанейро, Света, решающий момент.
5: Не буду томить, Буэнос появился раньше почти на 30 лет, в 1536 году, а Рио на 30 лет позже,
3: однако,
5: в 1565.
0: Да, но Читос вас в любом случае подвел.
3: Почему? Светлана выиграла.
0: А, да?
4: Да.
5: Света, Читос, наоборот, к победе привел.
3: Да, поздравляем, Свет, тебя с победой. Будешь призы выбирать. Кирюх, не расстраивайся. С тебя только громкий крик катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
9: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
11: Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
13: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель.
2: Ага.
1: Руководитель, да.
3: Это я. Доброе утро. 8:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» и 300 тысяч псевдопсихологов, даже больше, уже насчитали в России.
2: Угу. Это только в России 300
3: которые,
2: тысяч.
3: Да, это более 300. На 300 тысячах просто
2: перестали считать.
3: Не имеют профильного образования. Обычно такие люди закончили двухнедельные курсы. Раньше занимались эзотерикой, народным целительством. И вот перешли в психологи. Проблему эту обсуждали на заседании Президентского совета по правам человека. Ну и то, что эти псевдопсихологи могут нанести серьезный вред клиентам.
4: Так они еще таких денег стоят.
3: Да.
4: Я вообще, честно говоря...
3: Так и люди готовы платить.
4: Вы когда платите интересно. Такие деньги за один прием, вы хотя бы попросите диплом у человека.
3: Ну, знаешь, вы дипломы тоже можно...
4: Просто многие, ты понимаешь, многие же приходят, вот, допустим, там, я не знаю, в частные какие-нибудь заведения, там, еще чего-нибудь. Даже просто там человека, который косметолог, еще кто-то, просто через знакомых нашел, или психолога вот этого, которого ты узнал через какую-то соцсеть. И почему-то люди стесняются за свои деньги попросить человека хотя бы диплом об его образовании. Но это же подтверждает. Вы же просите на товар сертификаты в магазинах, когда сомневаетесь в нем. Так вы почему в специалистах-то не сомневаетесь? Эти специалисты в большинстве своем, вот как выяснилось, и опять же тут на президентском я тоже послушал вот это все, как выяснилось, большинство специалистов этой сферы шарлатаны. Чистой воды шарлатаны.
3: Да. Вот тут как раз...
4: Думайте башкой, возможно, пока она у вас еще есть.
3: Возможно, настоящий психолог, возможно, нет. Но перечислил россиянам эффективные упражнения для снятия раздражения в пробке. Значит, 5 упражнений. Возможно, что-то вам пригодится.
0: Вот обматерить просто... соседа.
4: Нет, подожди, значит... это упражнение Кегеля?
3: Нет.
0: Пробки,
3: но
0: да,
3: вот, пожалуйста, еще 6-е упражнение всегда.
4: Так это смотря какое напряжение в пробках снимать.
3: Значит, задача не подавить раздражение, а безопасно снизить интенсивность. Раздражение как бы все равно останется.
4: Угу.
3: Значит, прежде всего нужно попробовать сбросить напряжение через тело. Ну, вот это понятно. Вот упражнение такое, сжать руль на 5 секунд сильно, а потом полностью расслабить руки.
4: А потом и продавать повторить... машину будешь, тебе говорят, чего у вас руль такой затертый?
3: Да.
4: Напряжение
3: снимал. Еще и это упражнение повторять до 7 раз. Понимаешь?
0: Если ты пассажир, то сжать шею водителя надо или что?
3: Вот, таким образом сигнал завершения стрессовой реакции, мышечное напряжение снижается. Можно применить дыхательную практику, но это вообще...
4: Это что, 6 на 2, 6 на 8, что там?
3: Выдох должен быть длиннее вдоха. Ты можешь по квадрату, конечно, дышать, но если, допустим, 4 на выдох и 8 на... Ой, 4 на вдох, 8 на выдох,
4: подожди,
3: например.
4: Это длиннее выдох должен
3: выдох
4: быть?
3: Выдох длиннее это должен быть.
4: Вопрос, а что выдыхать, если у тебя вдох такой короткий?
3: Но
4: вдох ты... короткий, выдох длинный, так в конце концов нечем дышать
3: как
4: будет.
3: Как ты хочешь-то дышать?
4: Если ты наблюдаешь в пробке, человек рядом с тобой стоит вот это.
3: Дальше, значит, перенять ситуацию, ну, внимание на факты. Подумать о планах, продумать какие-то покупки, важные звонки, чем я буду заниматься. У тебя есть свободное время.
4: Не отвлекайтесь от дороги лучше.
3: Можно выпустить злость через голос. Можно спеть, вот, ну, как мы сегодня пели в окно, допустим,
4: да,
3: глядя
4: да.
3: на дождь. Вот, ну, особенно если вы в машине, одни, можно порать, там, не знаю,
4: да
3: Шнурова,
4: я так и делаю.
3: Чем угодно. Вот, ну, или народные песни какие-то попеть.
4: Можно и народные, чего уж.
3: Да, или правило вот 90 секунд, пик, когда, ну, нужно не посмотреть как бы на себя со стороны. То есть как бы зависнуть и поглядеть вот на всю вот эту ситуацию, как будто бы ты вышел из...
0: Такое чувство в последнее время, что пробки собираются как раз из-за таких людей, которые 90 секунд стоят и смотрят на себя со стороны.
4: И притом ты один такой вот это все делаешь, от раздражения себя избавляешь, и другие 100 раздражаются из-за... Вообще из-за таких вот упражнений одни раздражения на коже только остаются.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, получить ипотеку сложно?
5: На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама. Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
10: По-моему, топ.
9: Да, топ. Компьютерная академия.
11: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
9: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
12: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
13: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
12: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
17: Подробности на мотивтелеком.ру.
18: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
19: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
18: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Гранби Розовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33. По телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Катапульта.

0: Доброе утро, автомобилисты, просто сочувствующие. 8.33 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33, телефон 328-400. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
1: Дождь не прекращается в городе, и из-за этого тоже куча проблем. Где-то дорожные ремонты еще не закончены. На объездной все еще пробка, как и вчера, начинается после ювелирки и от водительского до светофора на базовом перед парком. Затруднения в движении также в районе Жибайки, там у нас Сыромолотова и Высоцкого. Сейчас из центра трафик подрастает со стороны Гагарина до Мира и Комсомольской. Также затруднения в движении на машины и особенно люто на Щерса между Южным автовокзалом и машиной, вообще в оба направления. Затруднения на объездной еще перед Амундсеном со стороны Московской. Вся Московская через юго-запад стоит, Амундсен от Волгоградской в направлении Щерса стоит. Чекалово стоит от Бардина на выезд в сторону Фурманова. Затруднения в районе Академа. Широкая речка полностью встала с Хрустальногорской практически до объездной. Плюс еще УНЦ. Ну, в общем, не самый радостный трафик сейчас. Затруднения на Новосибирской в оба направления. Там у нас сложности в районе Зенитчиков. Затруднения в районе ДК, РТИ и на Титова также в оба направления. Щербакова стоит от Артиллерийки в направлении Глобуса. Затруднения в движении в центре у нас тут Ленина, Малышева. Практически от Московской трафик в направлении улицы 8 марта скован. 8 марта тоже с проблемками. Плюс еще Фурманова и Большакова в сторону Белинского. Первый километр Космонавтов от Артинской встал. Район машиностроителей Кировградской Победы Космонавтов тоже стоит. Шевская перед фронтовых бригад в оба направления и перед промышленным проездом со стороны кладбища. В районе вокзала и Челюскинцев перед ДКЖ пробка начинается. Стрелочников и Черепанова в оба направления перегружено. В общем, ребят, пожалуйста, соблюдайте правила, будьте внимательны и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки 237-104. Друзья, пока дозваниваетесь на тему автомобилей, мы тут ведем разговоры. Еще раз напоминаю, что в период школьных каникул надо очень внимательным быть не только автомобилистам, но и родителям детишек. Надо постоянно проговаривать правила дорожного движения, какие-то основы, что куда смотреть, где переходить, где не переходить. На свои примере всегда показывать. Ну а тем, кто планирует двухколесные средства своим подросткам купить, помните, питбайки вообще не транспортное средство, это спортивный снаряд и используется только в специально отведенных местах, трассах и так далее. На дорогах общего пользования это запрещено, тем более на тротуарах. Алло. Сорвался человек, бывает. 237-104, оставайтесь на связи. Будем с вами говорить. Вы можете дозвониться прямо сейчас. Ну и, конечно, задать вопрос, озвучить мнение. Мы тут и конкретные машины обсуждаем, и различные автомобильные вопросы. Алло.
3: Здравствуйте, меня Эльвира зовут.
2: Доброе утро.
3: Такой вопрос. Вот машинка, дождь начался, и у нее сигналка так начала. Я открываю, она так еле-еле так... пик-пик. А сегодня ночью постояла, и нормально открывается, и звук хороший. Почему так может быть?
2: Ну, надо проверять, что, во-первых, происходит с аккумулятором, со всей системой. Тогда,
3: она если... нормально запускается, все как бы.
2: Ну, если есть какие-то сомнения, или там не нравится звук, с которым реагируют, ну, можно приехать туда, где устанавливают сигнализацию, пусть прозвонят всю систему, посмотрят, как работает на нее колокол, и проверят, все ли функционирует. Ничего страшного в этом нет, если она запускается, функционирует.

0: то, что мы с вами здесь обсуждаем. Если из современных, ну, не знаю, надо все равно в любом случае диагностировать. Ну, хотя бы для собственного успокоения.
1: Ага, поняла вас, спасибо.
0: Не за что. Следующий звонок принимаем. 237-104, вы можете дозвониться. Вот мы, кстати, обсуждали вопрос, надо ли устанавливать на современные автомобили сигналки внешние или нет. Это уже такой вопрос. Алло.
2: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
2: Такой вопросик. А Чинганчик, ЮНИС, 65-й, есть понимание вообще ресурс двигателя, когда скидывать его?
0: Слушай, так у них эти блюкоровские моторы чуть ли там не в книге рекордов Гиннесса. Я сам отъездил на таком моторе почти 60 тысяч.
2: И... Вот я поэтому и спрашиваю. А у меня 2 года уже 50 практически.
0: Ну нет, ты что, это ерунда. У них на самом деле моторчик-то интересный, они его очень много куда ставят. И везде они его продвигают и всячески. Я бы сказал так, с заложенным ресурсом там... намного приятнее, чем у некоторых даже европейских производителей. Если мы будем брать конкретно прямо по технической составляющей блока цилиндров. Есть, конечно, вопросы, сколько прослужит навесное. Вот тут, ну, блин, не знаю, я не выкатал. И пока не знаю ребят, которые выкатали, может быть, таксисты нам подскажут. Если есть у кого вот эти моторы, 181 сила, которые... Расскажите, что у вас там есть, у кого лютые пробеги, может, кто-то статистику ведет, какие замены были и так далее. По сути, я за что взял? Мотор прыткий, очень любит крутиться и расходует просто фигню. Просто я сейчас...
2: Расходует фигню, да.
0: Да, я сейчас вот пересел на мотор там чуть-чуть помощнее, но объемом 2 литра, расход почти в 1.5 раза выше, прикинь. И у них же вот этот 2-литровый, вот у меня тоже второй Чингачгук-то есть же, у меня Юникей же еще в семье, там тоже 2 литра, и тоже расход, ну, как с куста 14-15 литров. Понял, я не знаю, мне такие говорят, ты типа подожди, там 11-12 паспортный, я говорю, я не знаю, ну как вы ездите, но у меня 14-15 меньше просто не падает по трассе, да, но когда ты в городе, 14-15, я на своем вот этом блюкоровском моторе 1.6 отъездил 3 с лишним года, проехал почти 60 тысяч, и у меня вообще огонь, расход был 9-9.5, по трассе выезжаешь 7-6.7, то есть, ну, огонь, учитывая его динамические характеристики.
2: Да, не, расход подтверждаю, он действительно маленький. Ладно, понял, принял, вопросов нет.
0: Спасибо и тебе. Удачи. Следующий звонок будет заключительным. 237-104, у нас прямой эфир, пожалуйста, звоните. Алло.
3: Александр, доброе утро.
0: Привет.
3: Подскажите, пожалуйста, у меня Kia Rio 2013 года, и проблема, руль стал тяжело крутиться на ходу.
0: Именно на ходу?
3: Да.
0: А что с усилителем происходит, еще не диагностировал?
3: Нет, еще.
0: Ну, надо смотреть, поднимать, смотреть, залезать, что я могу сказать. Если ты чувствуешь прям резкие изменения, варианты какие? Если это гидрач, там, возможно, с жидкостью проблемы, ну, бывало такое, у меня лопались там патрубки, и просто вытекало все, это было у меня на Opel, кстати, и там руль просто пропадал. Бывало с электроусилителями тоже происходила проблема. Поэтому спокойненько едем на диагностику, смотрим, что происходит. Инструментальный контроль в первую очередь.
3: Все, понял. Спасибо большое вам. Хорошего дня.
0: Тебе спасибо, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Семейный радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали, скажи адрес.
5: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «штутберг.рф».
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
12: Радость не за горами, она на горках!
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
14: О, Кити Екатеринбург. Огарен
15: 108-667-1008-907. Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
15: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
15: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
16: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
18: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
19: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
20: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
21: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
22: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
24: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
23: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта!

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире слушайте свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В Екатеринбурге примерно в 7:35 выли сирены. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Свердловчан предупреждает о том, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В случае объявления ракетной опасности граждан призывают спуститься в подвал, в подземный паркинг или убежище, напоминает портал Е1. Запрещается пользоваться лифтом. В зданиях самые безопасные места – помещения без окон, ванная комната, коридор или туалет. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру 112. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет закрыт из-за ремонта теплосети с понедельника, 15 июня и до 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусам 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Е1. Почти одновременно, но на более короткий срок, закроют развязку машиностроители космонавтов на Уралмаше. Там будут ремонтировать трамвайные пути. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд-Бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный курс доллара сегодня 71.73, евро 82 рубля 78 копеек.
2: Информация на правах рекламы.

0: Успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: В городе дождь, а также по области.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
4: Ну, сами видите, что творится за окном. И по факту, ребята, сегодня на территории Свердловской области действительно будут идти дожди, поэтому для всех слушателей радиопилот во всех городах прогноз одинаковый. Дождливо. В Каменске обещают до плюс 17, а выведели и в Североуральске всего лишь 15-16 и мокро.
3: Да, в Екатеринбурге, как в той песне, тоже из всех известий, только дождь, снова дождь, будет дождь. И сегодня и завтра облачно, к тому же ветер западный 3,8 метра в секунду, ну а температура днем плюс 15, плюс 17.
5: Пилот FM.
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 10 июня. Напоминаем, что это рабочая неделя короткая. Завтра еще работаем. У кого-то даже укороченный день будет, а потом 3 дня выходных.
1: Да-да-да. С вами Катапульта на радио. Пилот Мороз, Новочи, Королев. За окном на улице все еще продолжается дождь.
2: Продолжается все, да.
1: Сыро-сыро. И вот некоторые участки-то реально тонут. Особенно, когда заливало прямо, нам приходили сообщения.
0: Да-да-да. И на некоторых перекрестках, причем в центре города, оживленных, резко перестают работать светофоры.
1: Да, и лужи глубокие, поэтому не гоняем, аккуратно. Езжайте, дистанцию держите.
0: И себя, и других
1: не
0: тоже берегите.
1: Да, а тем временем радиопилот и семейный парк развлечений тут круто проводят фотоконкурс. Тема «С днем рождения меня», и до 15 июня можно прислать нам на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на дне рождения.
2: А уже вот 15 июня ребята в вечернем навигаторе с помощью рандомайзера выберут 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тут и круто». На нашей вот страничке «Пилоты» и во ВКонтакте, и на главной странице вот уже появились фотографии, уже очень много участников. Ну, с фотографий всегда с дней рождения, мне кажется, очень много.
1: Но тут и... не надо ни голосовать, не ни комментариев, ничего. Вы присылаете только фотку ребенка с дня рождения, и все, и ждете розыгрыша.
2: Тут и круто, сейчас спецпредложение действует. День рождения под ключ, когда еда, аниматоры, безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека. Партнер проекта «Семейный парк развлечений» Тут и круто, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, ИП «Литвинов», Глеб Евгеньевич.
1: Вот дни рождения у детей какие сейчас, а видишь, там то одно, то в парк, то куда-то
2: еще. Я-то видишь, какая мать во время дня рождения отправила ребенка в лагерь, и там как-то и поздравили.
1: Слушай, но раньше... Вот
0: королевскую ночь ей устроили.
1: У меня один из дней рождения запомнился чем? Бабушка с дедушкой прислали подарок. Это, знаешь, посылку вот эту. Вот так как у меня в октябре уже посылка пришла там с зимними носками. Но больше всего мне понравился подарок в виде куска сала. Мне прям реально прислали сало.
2: Вот сколько тебе лет было?
1: Это мне там
2: были голодные времена.
1: 11, да. Ну, 90-е. Короче, да. Короче, просто вот, понимаете, да, сейчас детям даришь там, я не знаю, Nerf Blaster. Че там я хотел с 2 зарядами?
0: Ой, мне видос тут попался, но он уже по всем соцсетям прошелся. То, что, да, мальчику, там лет 5 или 6, подарили iPhone последней модели на 256 гигабайт.
1: А он хотел на 512.
0: Да, истерику устроили.
1: Короче, вот я к чему. Может быть, мои бабушка и дедушка тогда знали, что, оказывается, сало — это самый лучший суперфуд.
2: Для парней так вообще.
1: Максимально бустит здоровье. Успокаивает нервы, ну и все это вот заявление врачей. Хотя многие, в том числе и даже советские туристы, вот я читал, что с собой, допустим, там брать
2: в экстремальных условиях-то,
1: да,
2: Саш, конечно.
1: Сало и печенюхи. Сало, печеньки, да. Или же сушеный хлеб, сухари. Значит, по словам медиков, огромную пользу несет большое количество полезных жиров и витаминов. Тут самое главное понимать пропорцию. То есть это не значит, что шмат сала надо жрать сразу. Значит, кроме того, сало дает чувство сытости. Очень быстро, кстати, дает. Один бутерброд с салом,
2: ну
1: и все.
2: Бы,
1: и
2: конечно,
1: ты полдня можешь жечь его. Главное, без фанатизма. Желательно цельнозерновым хлебом, черный я вот прям предпочитаю, значит, 20-30 грамм сала в день, не больше.
2: Ну, конечно, когда там больше-то съешь.
1: Но просто есть люди, которые сало могут засадить, особенно с горькой, будь здоров.
0: Я сразу вспоминаю друга, у него были проводы в армии. Кто-то ему сказал, что если перед этим делом поесть сало, то как бы это, долго не будешь пьянеть. Как вы думаете, кто самый первый накидался и отрубился еще до проводов?
1: Подожди, так еще бывает, знаешь, как вот в некоторых ресторанчиках дают там борщ, например,
0: Да-да-да.
1: И к нему дают там черную вот этот вот булочку маленькую, и в ней сало. Но оно так настругано. Так вот оно, знаешь, так прямо вот... Вы зачем травите только?
2: Вот меня все равно не возбуждает. Я не знаю, вот все прямо говорите и говорите про это сало, мне все и больше его не хочется. Я не знаю, я просто не могу. Я смотрю даже на него, и даже по разговору...
0: Мы теперь знаем, блин, как тебя пытать. Мы тебя свяжем и заставим сало есть.
1: Не, есть еще один продукт, который она вот эти вот устрицы. Устрицы, это вообще, это Линкин Ахиллесова пята.
2: Тоже прям... суперфуд, который...
1: Её, хочешь поглядеть, как человек зеленеет? Вот устрицы, мы как-то в ресторан пошли у нас...
2: Ой, это в каком году-то было?
1: Это было лет 10 назад. И Лина пыталась смотреть, как я устрицы ем, ей плохо стало.
2: Они мне все утверждали, они такие свежие, вот прям вот выловлены, такие свежие.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется «Это может знать каждый», 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: На старт. Внимание! 6!

0: проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
4: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Нам тут круто. 0+.
1: Пора-пора, мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет по ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
13: Семья считает, надо брать.
14: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
15: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
16: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.16 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
3: На связи у нас Алексей. Занимается очисткой канализации.
4: О, Лёш,
3: на
4: привет.
3: На синизаторе работаешь, Лёх, здорово. Лёша.
4: Лёша, ты где там?
3: Алексей. Ну, я надеюсь, все в порядке.
2: Какое-то амнянное дело,
3: да,
2: видимо,
3: значит, Леш, если что, дозванивайся. Мы ждем звонков 237-104. У нас игра, это может знать каждый. Кто на связи?
2: Алло, привет.
5: Доброе утро.
3: Доброе. Тебя как зовут?
5: Владислав.
3: Ты кем работаешь, Владислав?
5: Такси работаю.
3: Че сегодня, где жестче всего?
5: Везде. Абсолютно везде.
4: Ну, сейчас, кстати, уже перестал дождь.
3: Дождь стихает, но...
4: Стихает немножко, да.
3: Вода-то не стекает, понимаешь? Вот она
2: очень долго.
4: Сегодня мы с таксистом искали местечко, где можно не в лужу.
3: Не это, чтобы не утонуть сразу.
4: Да, чтобы выйти на сухое место.
3: Слушай, мы сейчас с тобой будем играть. У нас для тебя три вопроса. И эти вопросы сегодня связаны с русским языком.
4: Вот так. Ну, ты Владислав.
3: Значит, три вопроса о русском языке. Ответишь правильно, получишь приз. Начнем игру.
4: Вот так вот.
3: Понятно,
2: видимо,
3: давай.
2: Видимо, кто-то где-то утонул.
3: Не, ну, ладно, человек есть... подумал, что с русским языком лучше не
4: тяжело. Стоит. Тяжело. У нас, кстати, всегда тяжело русский язык, но посмотрим.
2: 237-104, давайте.
3: Ну, как кто смелый, алло.
2: Привет.
6: Доброе утро.
3: Доброе, как зовут вас?
6: Анна.
3: Анна, как с русским языком, со знанием?
6: Ну, думаю, что уже слабенько.
4: Ну, вот попробуем,
2: сейчас
4: давай
2: проверим.
4: Все-таки, да.
3: И все-таки три вопроса, ответишь правильно, приз твой. Начинаем.
4: Какого рода слово амплуа?
3: Среднего, мужского или женского?
4: Он, она, оно.
3: Амплуа.
6: Среднего рода.
3: Да, молодец, абсолютно все. Верно. Оно, мое.
4: Первый вопрос пройден. Какое из этих сокращений не требует точки в конце?
3: СТР, страницы, КГ, килограмм, или ТИС, тысяча?
6: Насколько я помню, килограмм не требует точки при сокращении.
3: Ты молодец, да? Какая, абсолютно правильно,
4: ну,
3: да.
4: Смотрите. Ой, сейчас будет интересно, конечно, с этими двойными Н. Как правильно пишется следующее слово?
3: Гиена огненная... Гиена огненная. Гиена огненная.
6: Так, в слове гиена одна Н, в слове огненная двойная Н в конце.
3: Хорошо.
4: А еще
3: принимаем.
4: Там, посмотри, гиена или гиена. То есть там еще же и е или е-е.
3: Гиена.
4: Там еще такие варианты были.
3: Гиена с одной Н и огненная с двумя, да? Правильно у тебя услышал?
6: У меня Н в конце, да.
3: Угу. Мы принимаем твой ответ.
4: Я бы так же сказал.
3: Да, я бы тоже так сказал. А на самом деле с двумя Н и то, и другое. Гиена огненная.
4: Вот вообще так редко у нас это слово в диктантах встречалось,
3: ну,
4: например,
3: что
4: или где-то.
3: Ничего страшного. Самый сложный, понимаешь, вопрос. Ничего, сложно. Ничего. Главное, кричи катапульта, пусть день будет хорошим. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
9: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
8: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
9: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-03-29. Город Екатеринбург. Большакова, 68.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Лучшая на свете жена.
2: Это я.
3: Я думала, салат.
2: Доброе утро, 9:23 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Наконец-то появился вариант OnlyFans для сельских развлечений.
0: К сожалению... Наконец-то, наша тема.
2: Да, да, дачных угодий и так далее. Ну, конечно, к сожалению, не у нас, а в Великобритании.
0: Да,
2: британские телеведущие, которого все знают по автомобильным программам, Джереми Кларксон, увлекся сельским хозяйством и запустил сервис OnlyFarms, ну, короче, он фермеры. И это такой ироничный вариант платформы OnlyFans, на которой публикуют эротический контент, но здесь...
4: Реальные тёлки.
2: Да. Для популяризации британских ферм. Там записываются различные сельские развлечения, там мастер-классы, проживание на ферме, сбор урожая, сбор пока еще рано, посадки, прополки, по полям экскурсии. Разные дегустации.
4: А я, честно, когда увидел эту новость и название OnlyFarms, я подумал, что это про аптеки вообще. Фармацевты там свое выкладывают, вот это вот.
0: Мне кажется, там просто растаты будут меняться, и все.
2: Ну, это, конечно, интересно.
4: Да, он такой, знаешь, там же, вот они, мне тоже очень понравилось это обсуждение. Вот Бекхэм у себя на даче там с курами, с этими. Вы не видели, каких размеров там дача и какие там элитные куры, понимаете?
2: Ну, не важно.
4: Просто вот. Я-то как бы вот приезжаю на реальную дачу.
2: Ну, что?
4: Где туалет типа сортир с дырою.
2: Понимаешь? Мы хотим
4: им
2: такой контент увидеть.
4: Пускай вот это покажут, а не вот это вот, знаешь, там. Вырастил рукколу, что-то рукколы не уроди. Слышь, иди крыжовник вырасти. В торфянике где-нибудь. Навозу потаскай туда еще тонны две. А потом посмотрим.
2: Ой, вот именно для такого сельского OnlyFans было бы идеально видео, которое выпустил Кэнни Уэст, режиссером, и в главной роли его жена Бьянка. Новый клип и сингл «Gemini Season», да, так называется.
4: Угу. «Сезон близнецов».
2: Да. Это как раз типа еще, ну, прикалываются, что к поездке в Грузию, что в горах, и, значит, она сидит в таком корсете, начинает доить корову, надоила целую крынку молока, отдала ее Кэнни Уэст, он весь в белом, и он ее начинает поить этим молоком.
0: Как интересно.
2: Конечно.
0: Так возбуждающе.
4: Это не яичко, точно?
2: Ну, может, и яишка.
4: А то я
2: но
4: тут
2: типа
4: недавно
2: она
4: на...
2: и режиссер этого
4: а
2: клипа.
4: А то я тут наткнулся недавно на яишко, сгенерированное в русском стиле видео 50 Cent'а с Рианой, где они перепевают какую-то песню в рэповой манере. Очень тоже забавно.
0: И все это на открытии монетки.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильный тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтпрф.
2: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 9.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Телефон 367-67-78. Санек Морозов на своем посту. Уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну что, кое-где успокаивается и даже не идет дождь. Что касается движения, на Жибайке все еще затруднение от Кора и Сыромолотова тоже страдает в направлении Малышевской развязки. Чья-то обещали в конце мая закончить, да? Но что-то пошло не так, видимо. Видимо, в конце следующего мая. Значит, что касается движения в районе Калины, тут все нормально. Я еще раз предупреждаю. Те, кто разворачивается на мосту, пытаясь уехать в сторону Комсомольской, для вас отдельный чан, понятно, где приготовлен. Там есть спуск в районе Синих Камней. Можно под развязкой проехать и как нормальные цивилизованные люди уехать в сторону Комсомольской. Пробки на объездной лютые просто. Начинаются они практически от ювелирных и в направлении базового до светофора. Асфальт не доделали, лужи большие. Затруднения на Щербакова начинаются от артиллерийки и тянутся. И опять же из-за съезда затрудненного на объездную тянутся до развязки возле Золотого. Знаете, что же касается движения на Белинского и Машинной, примерно одинаково все в сторону центра до Фурманова. Фурманова и Большакова сильно страдают в центр и еще сильно от Южного автовокзала страдает 8 марта до цирка. Ну, там практически практически до Радищева. С затруднениями Ленина и Малышева серьезными со стороны стадиона в направлении Плотинки. Также объезд с Гурзувской на Радищева и Полгурзувской и в районе Московской горки. Все нагружено. Серафим и Дерябный Шаумяна практически со всех сторон сложно. Объездная стоит перед Амундсеном со стороны Московской. Московская только перед Щерца пострадать придется. С затруднениями района Кадема. Тут у нас Дегенина, Краснолесье, Амундсен, Краснолесье, Ванцовского. А также выезд широкой речки перед объездной и дальше возле Радуги. Также затруднено движение на первом километре Космонавтов. Выезд с Эльмаша через фронтовых бригад Пашевская тоже тяжеловат. После кладбища полегче. А так в целом, ребята, еще с Пышмы проблемки есть при заезде после ЕКАДа перед разворотом. Там что-то авария какая-то произошла. Давайте повнимательнее езжайте. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: Катапульта.
1: Кто-то такой красивый на меня смотрит. Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь Забачок.
2: На радиопилот.
3: Вот такой вот Кусь Забачок. 9.40 в Екатеринбурге.
4: Итак, внимание, сейчас приковывает веб-камера. Заходим на сайт pilotfm.ru, с главной страницы жмем кнопку

0: 104. Пользуйтесь помощью коллег, семьи. Не знаю, там...
1: И не поможет. Я да. думаю, здесь друзей, нужно своими мозгами.
0: В конце концов, друзей тоже берите. Так, есть звонок. Кто на связи у нас? Алло.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Елена.
0: Елена, что за слово зашифровано?
3: Шлем.
0: Абсолютно да? верно. Слово
1: вот и все.
0: Шлем.
1: Больше пугали, что сложно. На самом деле просто, Лен, и получаешь сегодня сертификат на заезд, погоняешь или кому-нибудь подаришь.
0: Ты как с картингом, дружна?
1: Кстати, да, сама-то вот.
3: Бывает один раз.
0: О, сейчас раза. Будет второй. А второй всегда запоминается больше. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
3: Катапульта.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
0: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
13: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
14: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
13: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
14: В Лимпопо? Конечно!
15: Ура! Купаться!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
17: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
18: Нашла. Летний IT-клуб с 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
19: По-моему, топ.
18: Да, топ. Компьютерная академия.
20: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
18: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
21: Артем, давай купим машину.
22: Какую машину? Стиральную?
21: Нет, импортную.
22: Китайскую, что ли?
21: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
22: Да где ты ее сейчас найдешь?
21: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в автобан. На любой цвет и бюджет.

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Доброе утро. 9.52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности введен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, пишет «Новый день». Режим ракетной опасности был объявлен в 7.27, завыли сирены. Свердловский губернатор Денис Паслер сообщил о том, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Е1 напоминает о том, что Екатеринбург был атакован дронами 25 апреля. Обломки тогда повредили балконы жилой высотки на улице Хохрякова. В здании возник пожар. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет «Москва-24». Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание «Панорамы». Оборона Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожа. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной и ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. В Свердловской области водитель сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал с места происшествия. Инцидент случился в Сухоложском районе. Школьницу с травмами доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба облгаи. ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сотрудники ГАИ сейчас ищут автомобилиста. Устанавливаются марка автомобиля и личность водителя, пишет «Вечерняя Москва». Работа «Коляда» театра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной цифровой подписи Николая Коляды в организации не могут полностью выплатить зарплаты сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет «Коммерсант Урал». Напомню, в Екатеринбурге идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя «Коляда» театра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЯН. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в фильме «С любовью, Саймон». Пишет «Лента.ру» и отмечает, что картины были найдены на 6 русскоязычных сайтах. Принято решение ограничить распространение этих ссылок. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Ну, сами видите, что творится за окном. И по факту, ребята, сегодня на территории Свердловской области действительно будут идти дожди. Поэтому для всех слушателей радиопилот во всех городах прогноз одинаковый. Дождливо. В Каменске обещают до плюс 17, а выделили в Североуральске всего лишь 15-16 и мокро.
0: Да, в Екатеринбурге, как в той песне, тоже из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь. И сегодня, и завтра облачно, к тому же ветер западный 3-8 метров в секунду. Ну, а температура днем плюс 15, плюс 17.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
9: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел?
13: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
14: Пневмоподвеска?
13: Есть.
14: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
14: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
15: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Катапульта.
4: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
5: Утреннее шоу
3: «Катапульта»
5: на «Радиопилот».

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге, сегодня среда, 10 июня, дождь пока прекратился и пока дождя нету, к нам пришли гости поскорее.
1: Успели. Светлые личности пришли, которые устраивают очень прикольный концерт и вечеринку, и сегодня у нас в гостях люди, которых знает танцевальная сцена Екатеринбурга, клубы и ночная жизнь, это Артем Артега, Тёма, привет.
2: Всем привет, ребяточки.
3: Привет, привет.
1: И Алексей Злобин, диджей Злобин.
4: У тебя привет, Екатеринбург, привет.
1: Как дела?
4: Все отлично.
1: У тебя, Артем, как дела?
2: Все отлично. Я 1 июня приехал в Екатеринбург. Редко здесь бываю, раз в год примерно. А здесь мы решили сделать ивент. И я приехал готовиться, звать людей, рекламировать наш ивент.
1: Слушай, ну вот лейбл «Парадигм».
2: Да. 11 лет, Саш, представляешь?
1: Слушай, ну да, есть люди, которые немножко далеки вообще от клубной культуры. Конечно. И таких много среди слушателей.
2: Да.
1: Расскажи немного о том, кто сейчас входит вообще в комьюнити лейбла и кто приедет конкретно на это мероприятие.
2: Лейбл я начал в Екатеринбурге в 2015 году. Именно по этой причине сейчас решил здесь ивент сделать, потому что эмоционально заряженный для меня такой город. Первыми артистами были Андрей Энди, Андрей Али и Данил Нилетто, которого сейчас знают как Нилетто.
1: Да-да-да, у Али сейчас группа «Эко».
2: Да. Вот. За 11 лет очень много всего изменилось. В основном я живу в Краснодаре, там у меня квартира. Бываю в Москве очень часто по работе. Артистов очень много, это и поп-музыка, и поп-рок, и танцевалка. То есть не только танцевалка у нас выходит, да? Вот, артистов много, наверное, не успеем про всех рассказать. Были какие-то и чартовые истории, и вне чартов очень хорошо артисты себя чувствуют, зарабатывают денежку, миллионы прослушиваний и так далее. А ивент мы делаем из двух форматов. Это поп-музыка на концерте, и поп-рок, там разные на самом деле будут стили. С 19 до 21 блок. А вечером мы вот с Лешей будем играть, хедлайнеров я привожу очень много. И это будет танцевальная электронная музыка. То есть у нас два события в одном, так скажем. Mm-hmm. Шоу-кейс называется.
1: Ну вот, насколько я понимаю, и по группам, учитывая наличие там Наташи Милой, той же...
2: Бывшей солистки Фонтана.
1: Да, той же нашей Вики Левицкой.
2: Да.
1: Вопрос, я так понимаю, формировался из Москвы и Екатеринбурга. Ну то есть, чтобы было и местного колорита, и Москвы.
2: 100%, конечно, потому что локальные артисты очень важны. Леша Злобин, Николай Чкинар, другие ребята, диджеи, артисты. То есть здесь есть аудитория, которая любит этих артистов, знает, приходит. И плюс важно было привести, конечно, людей там и не только из Москвы, на самом деле. Uh-huh. Потому что из Казани вот едет новый мой артист, очень талантливый парень. У него Него, у него никнейм. Uh-huh. Вот он в кепочке там изображен.
1: Я понял, ага.
2: Молодой, талантливый парень, да. Потом там из Москвы, там Юрий летит, тоже артистка, поп-рок у него такой. Потом из Новосибирска мой артист. Вот Макс Вертиго, у него вообще там такой эстрадный шансон, дорожный шансон, то есть поэтому разные.
3: А как вы все будете выступать? Во-первых, скажите, где и когда?
1: Это концерт.
2: Да. Сначала мероприятие это концерт, это клуб-центр. Вот Бориса Ельцина 3, кто не знает, территориально возле театра драмы. Клуб-центр очень просто. Формат такой, что мы собираемся с 6:30 вечера, с 19:00 начинается концерт. Выступают 6 артистов разного формата. Все поют примерно по 3 песни. В 21:00 концерт заканчивается, и там же никуда не расходимся, стартует наша вечеринка с крутыми хедлайнерами и крутой локальной поддержкой.
0: Это получается «Уральская ночь музыки» будет у вас на разогреве.
1: Получается так.
2: После «Ночи музыки» следующий день, мы специально так, на самом деле, в ту же дату выбрали, потому что «Ночь музыки» — супер крутой ивент, который тоже притягивает большое количество людей, как и другие фестивали в Екатеринбурге, и вот и мы. Решили, что надо делать близко к этой дате, пока еще люди там не все разъехались, которые приедут в Екатеринбург. Ну и в целом вайб. Люди захотят, может быть, попасть на некое... локальных артистов. И на автопати некое, мы так считаем, неофициальной автопати Екатеринбурга после «Ночи музыки». Вот мы хотим всех пригласить туда.
3: А можно еще спросить, у вас будет какая-то фишка со знакомствами?
2: Да, это Лина, ты такое? Молодец, спасибо, что напомнила.
1: Что за фишка со знакомствами?
3: Да, а вот дейтинг...
2: Кроме музыки, кроме диджей-сетов, кроме классного клуба, света, звука и так далее, мы решили сделать экспериментальный такой, штуку такую, дейтинг-браслеты, то есть на входе людям, парням, девчонкам будет предлагать одеться браслетик специального цвета.
3: Ты сам выбираешь, себе цвет?
2: Нет, цвет один, там аквамарин называется, красивый такой, чтобы отличалось. И, соответственно, это означает, что я не против познакомиться.
3: Ух ты!
2: Да, и то есть и люди, потому что музыка очень сильно, связующее звено. Мне кажется, что когда люди в парах, у них похож юмор, похожие вкусы, там, по кино, по музыке, мне кажется, что у них больше шансов На долгосрочные отношения.
1: Друг к другу они... притягиваться должны? Или просто ты видишь браслет, значит, можешь...
3: Просто ты видишь... готов к знакомству.
2: Да, готов к знакомству. Если тебе нравится, ты можешь подойти, познакомиться. Прикольно. И ты, как бы, тебя условно там не отошьют, да, и, потому что ты дал добро на это.
1: Ага. Вот. Леш, расскажи, ага. Что ночью, вот как ассоциация екатеринбургских джедаев, давай, рассказывай, что у нас будет?
4: Всем привет, друзья. Как представитель электронной сцены Екатеринбурга могу сказать, что будет очень классная вечеринка с топовыми артистами в топовой локации, это клуб-центр, напоминаю. Приходите, два танцпола, разные форматы музыкальные.
1: Погоди, два танцпола,
3: а где там
1: это
3: два
1: второй
3: танцпол?
1: Там где?
4: Все там верно,
3: танцпол,
4: да.
1: А, то есть будет еще и такая, типа,
4: конечно, конечно, разграничение
1: зоны.
4: Будет по стилям, поэтому каждый найдет для себя музыку.
1: Ну ты какой микс готовишь, что ты там?
4: Я готовлю серьезный боевой
1: Антонова?
4: Микс. В ремиксах.
2: Леша, конечно же, будет играть на главном танцполе. Но Леша сказал про два танцпола. На маленьком танцполе будет у нас диджей, который будет играть больше такую басовую музыку, брейкс, трэп, даже будет техно, дром-бейс. А на главном танцполе более коммерческий саунд, да, там и пресловутый афрохаус и другие стили.
4: Хаус звучание, да, техно да. Тоже как бы поиграет. Поэтому да. Я думаю, будет интересно. Всех зову.
1: Слушайте, а до скольки все это?
4: Победа.
2: Стартуем мы с 19 концерт, да, и вечеринка потом начинается с 21, и мы до 6 утра.
1: Ну, то есть, как говорят у нас, до Талова.
2: До Талова, да, до Талова.
0: Луч солнца золотого потом тоже споем.
1: Тоже, кстати, финалочку неплохая, да. Где можно приобрести билет, Артем?
2: Мы сделали специальный сайт, чтобы легко можно было произносить, pmd26.ru, ну или pmd26.ru, или можете в Яндексе, в Гугле забить «Showcase Paradigm», вам вылезут куча ссылок.
4: Можете писать в личку мне по билетам, то есть это кому как удобнее.
1: Сейчас у тебя взорвется.
3: А еще можно выиграть на «Радиопилот» билеты.
2: Да,
1: 100%. Еще Артем принес эксклюзивные подарки.
2: Кружки, я принес две крутые кружки, вчера мы только их сделали.
1: Ты браслеты принес.
2: Браслеты я вам так отдам.
1: А то у нас тут есть кому познакомиться.
3: Сергей, кстати, да.
1: Да, Сергей пойдет.
2: Сергея приглашаю, да. Мы сделали специальный промокод, на самом деле, вот он тут даже на флаерах у нас указан, который дает скидку 50%. Реальное количество этих промокодов ограничено, билетов, то бишь, по промокодам. Промокод, я могу сказать, если...
1: Ну, давай,
3: говори,
1: да?
3: Говори.
1: Рискни.
2: Английское, по-английски без пробела, ЕКБ50.
1: Сложно така!
3: Все, огонь!
1: ЕКБ50, это 50% скидки.
2: Да, 50% скидки.
1: О, ладно, ребят, мы вам желаем хорошо провести всю тусовку.
2: Спасибо
1: нашим
2: большое.
1: Артистам, особенно Вике Левицкой, как работница радиопилот в прошлом.
3: Да,
1: физкульт,
3: да, да.
1: Привет, пускай заглядывает тоже.
2: Я передам.
1: Ну, и
2: я вас приглашаю всех тоже, ваш весь коллектив.
1: Тряхнем, Линка, песком-то своим на танцполе.
0: Их вместо танцовщиц можно поставить. Мы разгонять народ в 6 утра.
1: Такой гоу-гоу ты еще не видел. Сейчас будем принимать звонки. 237-104. У нас впереди игра под названием «Окончательный монтаж». Звоните, угадывайте фильм, ну и, конечно, выигрывайте призы.
5: Реклама.
6: Привет, Сань. Куда спешишь?
7: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
6: Что это значит?
7: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
8: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
10: Доча, включи голосовые прослушать.
11: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
12: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
14: Радость не за горами, она на горках!
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
16: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
17: Турбо-картинг!
18: Вы
9: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
17: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
18: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
17: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
18: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
19: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: маникюр.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Хитрёна мать.
4: Доброе утро, 10:18 в Екатеринбурге, на радио «Пилот» киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
5: На связи у нас Александр, сказал, что он проездом в Екатеринбурге, в гостях. Откуда? Здравствуй, Саш.
6: Откуда ты, Саш?
5: А ты сам откуда, да?
7: Из Трехгорного.
6: Это где такое? В горах?
7: Да, это к области.
4: В какой
7: рядом
4: области?
7: В городе... Ты... Челябинск.
5: А, рядом с Челябинском. Слушай, ты мне скажи, а что ты вдруг вот радиопилот, кто-то тебе подсказал, или ты всегда, когда проездом в Екатеринбурге слушаешь нас?
7: А, я раньше жил в другом городе, на севере Свердловской области, и постоянно слушаю как бы радиопилот, когда в Екатеринбурге.
5: А, прикольно. Это что, Ивдель, Североуральск?
7: Иногда даже слушаю вас онлайн.
5: Ты где жил-то, в Североуральске, в Ивделе?
7: В Лесном.
5: А, так в Лесном тоже, да. Физкульт-привет.
6: У нас много-то оттуда из Лесного.
5: Как же вырвался-то из Лесного. Значит, смотри, у нас есть правила этой игры. Мы для тебя приготовили первые и последние слова из фильма, потом дадим три подсказки. Твоя задача догадаться, что за кино. Послушай внимательно, а потом подсказки получишь. Поехали.
8: Attention. Вперед. Едем.
9: Вас четверо.
8: Считать умеешь, я потрясен. Поезжай.
9: Правило первое, договор не менять. Перевозка троих мужчин, в общем, весом 254 килограмма.
8: Да.
10: Окончательный монтаж.
11: Моисей. Можете выходить. Не бойтесь, правда не бойтесь. Выходите. Выходите.
4: Вот такое вот кино. Явно не про Лесной, не про Трехгорный. Ну что, нужны подсказки?
5: Подсказки надо?
7: Да, я думаю, что не надо. Это «Перевозчик», по-моему, первая часть.
5: Да, да ты молодец!
6: Это классика.
4: Тоже фанат Джейсона Стейтема?
5: Слушай, ну...
7: Да нет, просто по этому, как по звуку понятно, что...
5: Да поначалу еще понятно было, что таких педантичных водителей мало. Слушай, ну вот, внимание, вопрос. А у нас в списке призов, кстати, тут у нас добавилось две кружки, ребята вот только что были в гостях, у нас принесли.
7: Я
5: так понимаю, что билетами и сертификатами на какие-то мероприятия тебя не заманить, да, забрать призы?
6: Раз ты проездом.
7: Да нет, почему, можно, я как бы этот... Надолго проездом, я тут в гости приехал, поэтому...
6: А, зависнешь, понятно. Короче,
5: тогда
6: хорошо.
5: Кричи катапульта, я тебе за кадром объясню, как призы забрать. Давай, 3-4.
7: Катапульта!
12: На радиопилот.
13: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Стринги, блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я. Доброе утро, 10 часов 25 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот помните, у нас недавно совсем был киноконкурс, и мы там загадывали первому игроку приготовиться. Я еще так говорю,
3: это понедельник был.
2: Да, говорю, это же кто-то известный режиссер. Такие, да, известный. Это спилбергский фильм вообще-то, ну, Стивена Спилберга. И вот я про него хотела рассказать, что Стивен Спилберг, вот представляете, вы сидите в пабе в Лондоне, вот просто сидите, пиво пьете.
0: Каждые выходные причем сидим.
2: И заходит Стивен Спилберг.
0: Как в том анекдоте, да.
2: Да, просто выпить кружечку пива, и он провел викторину по своим фильмам. Среди всех желающих. Люди были в шоке, это было 5 июня.
3: Надо сказать еще, что в России... В лицо господина Спилберга вот, узнают вообще не все.
2: В России, но это не в России было, это было в Лондоне, в Англии. Ну, в общем, он действительно пришел, вообще все были в шоке и провели викторину. Вот вспомнили бы про этот фильм, наверное, или нет.
0: Квиз такой устроил он, да?
3: А он, у него вообще очень интересной судьбы же человек. Он уже снимал кино, уже получал награды, когда пошел в итоге по режиссуре образование получать. И у него там есть фотка, где он со своими выпускниками, одногодками, ну как одногодками, однокурсниками. Курсниками стоит, да. Он похож на деда одного из однокурсников, они же там молодежь все. Вот. И вот таких историй, когда там звезды, либо какие-то очень значимые фигуры появляются в обычной жизни, они иногда бывают очень комичными. Это помните, как Том Харди? Он же вышел на чемпионат по борьбе, победил в чемпионате по борьбе, и потом только на награждении все поняли, кто стоит на пьедестале.
0: Обалдеть. А он тогда уже знаменитый
3: актер. Ну, он просто бородищу отрастил, патлы, и вот прямо выиграл чемпионат по борьбе просто вот как бы среди всех.
2: Ну, действительно, когда звезды появляются вот в обычной жизни, вот и ведут себя, ну, как обычные люди, вот тут сравнили мамы, что они такие мамы, они для всех мамы. Дженнифер Лопес пришла на выпускной своего сына Макса, кстати. И она вся разрыдалась. Вот, ну, была прямо такая мамочка-мамочка.
0: А он школу заканчивал?
2: Да, у него же эти близнецы они. Или близняшки, вот я немножко путаю. 18 лет и сыну, и дочери. И она, на самом деле, хотела, чтобы они учились вот как обычные студенты, жили в общаге. И все, она, значит, всех приветствовала, расплакалась. Все, конечно, ей сфоткались. Она причем такая выглядела, как вот мамочка. Прямо в платьишке,
3: ну, так она
2: в
3: есть,
2: кардиганчике. Вот, прямо это было очень мило.
0: На выпускном она не спела, не
2: танцевала. Все мамы всегда плачут на выпускных у своих детей.
3: Ой, она такая мама, она пришла, ну, к выпускнику, к своему ребенку-то что, уж не прийти, понимаешь? Конечно. Как бы... Просто мне интересно, она вообще в школьных чатах?
2: Она на шторы сдавала.
3: Да, она скидывалась, она вот это вот выслушивала, вот это, на родительские собрания. Мы вообще ходили.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом .рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
8: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
9: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
3: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
2: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Катапульта.
9: I went deaf on a bitch.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33. Телефон 328-400. Итак, Санек Морозов уже на своем посту. Готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения, сейчас, слава богу, не заливает и лужи уходят, но движуха очень плотная на Титова от ДК РТИ в направлении Ювелирки Московской из-за аварии в районе Волгоградской от развязки встала. Чёрса все еще стоит перед Южным автовокзалом и практически до Машинной не продохнуть. 8 марта в районе Фурманова, Большакова и Большакова и Фурманова в сторону Белинского все вот это подстаивает. В районе Базового тоже есть пробочка из-под развязок перед светофором. На Калине все спокойно, а вот в районе Малышева нет. Высоцкого жжет на выезд в сторону Каменных палаток. Малышева в районе Комсомольской с пробками. Восточка, еще одна пробка со стороны Ленина практически до Куйбышева и дальше до Декабристов, там авария тоже. Народу полным-полно, авария в направлении Токарей Крауля. Перед развязками проблемы создает и народ стал по Серафимы Дерябиной от Начдива Васильева. Затруднения в движении также в северной части остаются на машиностроителей в направлении метро Уралмаш и в районе съезда в сторону вокзала на первом километре. Так что будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HST.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезво.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, нормальные ребята, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Сейчас будем принимать звонки. Напомню, что в это время мы разыгрываем призы для тех, кто хочет быстрый ответ дать и получить приз. 237-104, наш номер телефона, набирайте его прямо сейчас.
3: Спонсор конкурса «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А.
4: Вот сейчас как раз у вас есть возможность ответить на легкий вопрос, выбрав правильный вариант ответа и получить приз. Уже есть звонящий. Доброе утро.
5: Привет.
3: Привет, как зовут?
6: Привет, Денис.
5: Денис, ты как-то не уверена.
3: Так томно сказала сейчас.
4: Ты думаешь, ты ошибся номером?
5: Ты там под одеялком лежишь.
4: Скажи, Денис, что делаешь сейчас?
6: Первый раз в жизни до вас дозвонился. 10 лет слушаю, и вот первый раз дозвонился.
5: Ну ты, конечно, решился прямо сегодня мощно.
4: Оторву ты, понимаешь. Сегодня есть повод. Итак, смотри, у нас вопрос для тебя, потом три варианта ответа. Надо выбрать правильный. Итак, слушай внимательно. Что создали дизайнеры Теннет, вдохновившись обликом хищника?
5: Они создали багажник, накладки на пороги или ходовые огни.
4: Мне кажется, легкотня вообще.
6: Ну,
5: хищник.
6: Наверное, что? Ходовые огни.
4: Ну, конечно.
5: Конечно, глаза дикой кошки. Они такие. Хотя могли двигатель, да, как рычащий.
4: Но...
5: В общем, поздравляем тебя. Ты получаешь компрессор. Вот первый раз дозвонился и сразу с подарком.
4: Да, компрессор теперь твой. Раз в 10 лет-то можно уж отметить. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Внимание, отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей.

0: 15 минутах от центра. Близость к Урфу. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный. Застройщик ОСЗ Правобережный Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:50 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявляли сегодня на Урале и Поволжье, в том числе в Свердловской области, Оренбургской, Самарской, в Татарстане и Чувашии. В Самаре ввели план «Ковер» в аэропорту, в городе приостановили движение наземного общественного транспорта, малышей в детсадах отправили в укрытие. В Чебоксарах уточняют число пострадавших и поврежденных объектов, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает о том, что в начале мая в Чебоксарах после атаки ВСУ были повреждены почти 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детсады и колледж. Добавлю, что на Среднем Урале дан отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим угрозы действовал около 2 часов. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней и подъема уровня воды в реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кошва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Сегодня действует штормовое предупреждение на Урале о ливнях и грозах. Завтра погода будет спокойнее. В День России снова ожидаются дожди и грозы. Сухая погода. По данным погодных интернет-сайтов, ожидается в 20-х числах июня. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Водителям с правами категории «Б» разрешили управлять багги и вездеходами. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении. Пока такую технику могут водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста. Управление самоходными машинами категории «ОЛ», багги, вездеходы и другие теперь будет подтверждаться также удостоверением категории «Б», «С» или «Д». К сдаче экзаменов на категорию «ОЛ» допускаются люди с возраста 19 лет и старше. Брать в руки божьих коровок может быть опасно для здоровья, предупредил ученый Смоленского госуниверситета, доктор биологических наук профессор Михаил Гильденков. Он отметил, что эти милые насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость гемолимфу, которая содержит токсичное вещество кантаридин. Яд в концентрации, выделяемый жуком, не опасен в целом для человека, но может вызывать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, пишет РИА Новости. Напомню, по народным поверьям, если божья коровка села на человека, это знак удачи, исполнения желания. Появление божьей коровки в доме предвещает приятные новости. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: В городе дождь, а также по области.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Ну, сами видите, что творится за окном. И по факту, ребята, сегодня на территории Свердловской области действительно будут идти дожди, поэтому для всех слушателей радиопилот во всех городах прогноз одинаковый. Дождливо. В Каменске обещают до плюс 17, а выведели и в Североуральске всего лишь 15-16 и мокро.
0: Да, в Екатеринбурге, как в той песне, тоже из всех известий, только дождь, снова дождь, будет дождь. И сегодня и завтра облачно, к тому же ветер западный 3,8 метра в секунду, ну а температура днем плюс 15, плюс 17.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Я скажу.
11: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
1: Да, хотелось бы напомнить, что зонтик, дорогие зумеры, да у вас должен быть. В этом сезоне нам не обещают супер жары. Она придет, возможно, но во второй половине лета, потому что июнь наполовину почти израсходован.
12: Да.
1: Но не излился весь. Вот влажно. А я, кстати, удивляюсь. Вот молодежь удивительная. Я помню, нам в детстве, помнишь, выдавали зонтики. У нас там были у каждого. У меня прям был такой какой-то этот, хоть и сломанный, но был.
0: Это как Мэри Поппинс был.
1: А молодежь сейчас вообще зонтиков не носит. Ходят, мокнут, бедные.
12: Ой, что я хочу сказать, что как, укладку делай, не делай.
1: Все, нам это сегодня не понять.
12: Вам-то да. Нам, девочкам, что-то надо с этим влажностью.
0: Сегодня день укладки или что сегодня
12: да
0: у нас?
12: Да нет. Сегодня Международный день электрика.
0: О, не лезьте. С когтями, а не птица, летите материться. Любимая загадка.
12: И Всемирный день мороженого. Вот несмотря на то, что жарко, не жарко точнее, ну,
0: но хочется.
1: Иногда. А иногда, да, побаловать себя хочется. Потом, правда, жалеешь об этом, стоя у зеркала. Ну ладно. Всем желаем здоровья. 3-4.
5: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд». Дублер сибирского тракта 2.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет! Разобрался с подвеской?
11: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
12: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
13: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
14: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
15: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
16: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Высший пилотаж.
19: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радиопилот.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ». Кто-то

0: Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайте курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Артём, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: 11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Телефон 367-67-78. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 5 баллов. Движение плотное. Постоять придется на Щерса от Сурикова до Машинной. Также стоит Московская Челюскинцев от Малышева и до Маршала Жукова. Нашевская пробка от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Большакова, моей родной, от Московской до Чапаева стоят машины. А также на Фурманова пробка от Серова до Белинского. Ну и, само собой, многострадальный уже выезд с Жибайки стоит от 40-летия Комсомола Высоцкого и до Малышевского моста. Обещают, что вот вроде бы до конца июня должны там ремонт закончить. Но пока терпим, сжав зубы, выезжаем, стараемся пораньше это делать. Будьте, конечно же, аккуратны за рулем, но и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите «Баденленд». Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026. Rules.

0: Нам тут круто. 0+.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Силы ПВО России сбили за ночь 326 украинских беспилотников над десятками регионов страны, сообщили в Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Воронежской, Рязанской, над Самарской, Нижегородской, Волгоградской. Также беспилотники уничтожены над Кубанью, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых. Между тем, в Свердловской области примерно с 7:30 утра сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика Урару. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. В конце недели общественный транспорт на Урал-Маше в Екатеринбурге пойдет в объезд перекрестка машиностроителей космонавтов. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Проезд закроют с полуночи 12 числа до 5 утра 17 июня. Изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. Кроме того, с понедельника 15 июня до конца лета на Эльмаше перекроют участок улицы Краснофлотцев от Донской до Таганской. Там до 30 августа будут ремонтировать теплосети. Изменятся маршруты троллейбуса номер 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Ядин. С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия. Как сообщили в пресс-службе Кольцова, рейсы будут дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 10:50 по уральскому времени, обратный рейс будет в 13:30 по времени Сухума. Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга – знаковое и стратегическое важное событие для авиакомпании, заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге еще один дождливый облачный день. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3,8 метра в секунду. А ночью обещает плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: А
8: ты видел?
9: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
8: Пневмоподвеска?
9: Есть.
8: Разгон, как у гепарда?
9: Есть.
8: Госпрограмма?
9: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: FM.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня среда, 10 июня, но среда ощущается почти как четверг, потому что неделя это короткая рабочая, а потом 3 дня отдыхаем. Будет День России, если кто вдруг забыл. Кроме того, у нас здесь на Радио Пилот начинается прямо сейчас дневной драйв. С 12 до 16 будем отрываться под классную музыку. Богатый этот час и на хиты, и на новинки. Maroon 5, Kylie Minogue, Pizza, Daft Punk, Alan Walker, Tokyo Hotel, Zivert и другие любимые исполнители. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис». Произойдет это буквально минут через 15, а уже завтра с 7 до 11 ведущие утреннего шоу проведут выездной эфир в автосалоне «Автобан». Это на «Металлургов 67». Конечно же, и трансляция на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте будет все доступно. Ну и кто будет проезжать на «Металлургов», welcome с 7 до 11 к нам в гости. Ну а партнер проекта «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Автомобили из Европы, Китая, Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии. ООО «Автобан Запад Плюс». Ну что, немножко отдохнули. Впереди еще одна хитяра, поэтому делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дневной драйв на радиопилот.

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем и на тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.20 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы открываем череду дневных конкурсов здесь на Радиопилот. И первый комплект призов готов разыграть уже прямо сейчас. Спонсор нашего конкурса НО ДПО Академия ТОП, филиал Академия ТОП Екатеринбург. И есть уже на связи у нас Наиль. Алло, привет, Наиль.
3: Здравствуйте.
2: Так, мы для тебя приготовили небольшое стихотворение. Если в конце его правильно в рифму закончишь, призы твои. Итак, слушай внимательно. Стихотворение, кстати, будет про тебя. Вот это совпадение. Наиль думает весь день, нужна ли на этом фото тень? Как ракурс поудачнее взять, просмотров больше получать? Какой добавить элемент, чтобы зацепил людей в рифму?
3: Элемент?
2: Чтобы зацепил людей, ну что делают блогеры? Создают...
3: Контент.
2: Да, да, контент, все легко и просто оказалось. Тебя мы поздравляем, получаешь приз от нашего спонсора. Большой коврик и беспроводную мышь. Трубку не клади, за эфиром расскажу, как это все забрать. Ну и напоминаю, что Компьютерная Академия ТОП проводит летние лагеря для детей и подростков. Курсы компьютерной грамотности для детей в комфортном для них формате. Ну что, первые призы разыграны, но сегодня еще будут розыгрыши. Следующий спойлерну в 14.20, так что слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами. Всем удачи!
4: Информация на правах рекламы.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
4: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
7: Реклама.
8: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
9: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
10: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
9: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
10: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
11: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
5: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
6: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
6: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура! Купаться!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
9: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Действительно, когда звезды появляются вот в обычной жизни, вот и ведут себя, ну, как обычные люди, вот сравнили мамы, что они такие мамы, они для всех мамы. Дженнифер Лопес пришла на выпускной своего сына Макса, кстати, и она вся разрыдалась, вот, ну, была прямо такая мамочка-мамочка.
4: А он школу заканчивал?
3: Да, у него же эти близнецы они, или близняшки, вот я немножко путаю, 18 лет и сыну, и дочери, и она, на самом деле, хотела, чтобы они учились вот как обычные студенты, жили в общаге, и все, она, значит, всех приветствовала, расплакала, все, конечно, ей сфоткались. Она причем такая выглядела, как вот мамочка, прямо в платьишке.
5: Ну, так она мама и есть, что.
3: В кардиганчике. Вот, прямо это было очень мило.
4: На выпускном она не спела, не
3: танцевала. Все мамы всегда плачут на выпускных у своих детей.
5: Ой, она такая мама, она пришла, ну, к выпускнику, к своему ребенку-то что, уж не прийти, понимаешь? Уж как бы... Просто мне интересно, она вообще в школьных чатах?
3: Она на шторы сдавала?
5: Да, она скидывалась, она вот это вот выслушивала, вот это, на родительские собрания. Мы вообще ходили.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль. На Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Cherry LG Tenet в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо Картинг Холл. Крутой картодром.

0: год. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
6: Радость не за горами, она на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.
9: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
10: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104FM, это радиопилот, и впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. ВСУ ударили ракетами по Чебоксарам, городу, который находится за 1000 километров от границы. Об этом сообщил сегодня глава Чувашии Олег Николаев. Ракетная опасность уже отменена, но угроза атаки беспилотников сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 3 человека, написал Николаев в своем канале Макс. По его словам, 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3 в легкой и отпущен домой. На базе одной из школ Чебоксара организован пункт помощи, работает телефон горячей линии, ряд улиц в Чебоксарах перекрыт. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов почти уничтожена в результате атаки дрона и пожара на крыше здания музея в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Нанесен удар по одному из главных символов города. Великий шедевр почти уничтожен, отметил губернатор, но подчеркнул, что панорама стояла и будет стоять над Севастополем, пишет Москва-24. И напоминает о том, что монументальное полотно художника Франса Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. Длина картины 115 метров, высота 14. На ней изображено более 4000 фигур. Июньские пенсии свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк 13 числа, получат их 11 июня в течение всего дня. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности и случаю по потере кормильца. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Жительница Свердловской области скрывалась от правосудия 22 года, но ее задержали, сообщает Уральский Меридиан, ссылаясь на пресс-службу Свердловского ГУФСИН. В 2004 году Первоуральский горсуд осудил женщину за незаконный оборот наркотиков, приговорил к 4 годам лишения свободы. На оглашение приговора она не явилась. До 2018 года ее разыскивала полиция. После дело передали в ГУФСИН. Спустя 22 года сотрудники отдела розыска ведомства нашли женщину, задержали в городе Арамиль. Сейчас она в СИЗО. Ведомстве подчеркивают, что у правосудия срока давности нет. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и сочинский Адлер, сообщает Russia Today, ссылаясь на данные исследования One to Trip. На Петербург пришлось 16,5% бронирования, но интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирования, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал 4% бронирований с падением спроса на 20%. На 4-м месте по популярности летом Казань. На нее приходится 3,1% бронирований. Нижний Новгород по спросу сравнялся с Сочи. В оба города доля бронирований составила 2,3%. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра обещает нам облачную погоду. Днем, угадайте что? Ну, конечно же, дождь. Будет ветер дуть с запада со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью температура плюс 11, плюс 13. Днем потеплее, но не сильно. Плюс 17, плюс 19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио Пилот.
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю насладиться нашим музыкальным нон-стопом здесь, на радио Пилот. Впереди нас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляют ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модуле в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
16: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
17: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Разыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
5: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
6: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
6: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
9: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
10: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
11: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Музыкальный нон-стоп.
14: Полчаса без рекламы.
13: Только музыка.
14: На Радио Пилот.
15: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
16: Информация на правах рекламы.
17: Это что, цены? Да вы шутите!
18: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
17: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
18: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
17: Подробности в стоматологиях «Территории улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
18: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Несколько промышленных предприятий повреждены в результате атаки беспилотников на Самарскую область. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС. На месте работают оперативные службы, написал глава региона. Между тем, ракетную атаку минувшей ночью и утром объявляли сразу в 17 регионах России. Столица Чувашии, Чебоксары, подверглась атаке ракетами. Известно о 3 пострадавших. Размеры повреждений уточняются. В целом ряде регионов России сегодня вводили режимы и ракетной, и беспилотной опасности. Между тем, жильцы дома в Екатеринбурге, поврежденного дроном 25 апреля, получили материальную помощь. Им выплатили по 30 тысяч рублей, по 15 из бюджета города и области. На компенсации потратили 735 тысяч рублей. Деньги получили около 25 семей. Об этом рассказали в мэрии, пишет портал 66. Кроме этого, продолжают выплачивать компенсации по утрате имущества. Были поданы 2 заявления на возмещение частичной потери по 75 тысяч рублей и 6 заявлений по полной потери 150 тысяч рублей. Напомню, дрон повредил больше 40 квартир в доме. За медпомощью обратились 9 человек. Серьезных травм у жильцов, к счастью, не обнаружили. После сильного утреннего ливня в Екатеринбурге оказались затоплены улицы. Фотографии горожане выкладывают в соцсети. Так, в Пионерском микрорайоне автомобили разворачиваются перед глубокой лужей на улице Солнечной. Ливневая канализация там традиционно не справляется с потоком воды в дожди, отмечают местные жители, пишет Урару. Затоплена также оказалась улица Основинская. В Академическом районе потоп во дворе домов на улице Хрустально-Горской. Дожди сегодня еще продолжатся. За сутки в городе может выпасть до 50 миллиметров осадков, предупреждали синоптики. Ежедневные осадки в прогнозах до середины следующей недели. В зоне поисков у Сольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентство ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергей и Ирина и их малолетняя дочь бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк о Уайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге еще один дождливый облачный день. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3,8 метра в секунду. А ночью обещает плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: А
2: ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
2: Пневмоподвеска?
4: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
2: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: 10 FM.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Кермгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
6: Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Миша, возьми еще эти коробки.
12: Они уже не входят ко мне в машину.
13: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
14: Мы стекло у шкафа разбили.
11: Ну, Миша!
13: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
17: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

Прямо сейчас дозванивайтесь в студию «Радиопилот» по номеру 237-104. Приготовили для вас интересные конкурсы и классные призы. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге. Прямо сейчас готовы мы разыграть еще один комплект призов. Спонсор нашего конкурса ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Аэрматик Пром. Приготовили вопрос, три варианта ответа. Вопрос легкий, варианты еще легче. Проблем не будет. И на связи у нас уже есть Михаил. Миша, привет.
3: Приветствую.
2: А сразу к вопросу перейдем, не будем тянуть резину. Звучит вопрос так. В далеком 1925 году американский автомеханик некто Питер Лунати запатентовал автомобильный гидравлический подъемник. А вот на изобретение этого подъемника его вдохновило что? Кресло, лифт или дирижабль? Гидравлический подъемник.
3: Я думаю, лифт.
2: Лифт, ты думаешь? А бывал ты хоть раз в парикмахерской? Видел там парикмахеров кресла, как выглядят?
3: Ну, да.
2: Да, это вот тебе прямая подсказка. Так и что, в итоге кресло, лифт или дирижабль?
3: Кресло.
2: Да, молодец, вовремя ты поменял свой вариант, он правильный. Потому что, да, у парикмахеров, если видел кресло, они специально его поднимают, там специально такая ножка, вот, и вот эта вот ножка на этом кресле и вдохновила как раз-таки этого человека, этого автомеханика на создание гидравлического подъемника. Тебя мы поздравляем, получаешь призы, трубку не клади, за эфиром расскажу, как их получить. Ну и напомню, что автотехцентр Аэрматик Про – это профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Завтра в это же время разыграем еще комплект призов, ну и сегодня в 15.20 будет еще один розыгрыш, так что слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Радио. Пилот! Информация на правах рекламы.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
10: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
11: Реклама.
12: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300 85 85.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Это что, цены? Да вы шутите!
9: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
8: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 тысяч 900 рублей.
9: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
8: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу,
12: знакомы с Ириной,
11: а в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
15: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Главное семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104FM, это радиопилот, и впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутрироссийской повесткой. «Пока много дел по российской повестке дня», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика УРА.ру. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы.

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережные Сити». Завтра обещает нам облачную погоду. Днем, угадайте что? Ну, конечно же, дождь. Будет ветер дуть с запада со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью температура плюс 11, плюс 13. Днем потеплее, но не сильно. Плюс 17, плюс 19.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
0: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10-х FM.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

0: 3 часа дня в лучшем на свете в Екатеринбурге. На радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM. Дневной драйв. Еще целый час у нас впереди. Классная музыка, любимые хиты, любимые исполнители. В этом часе, конечно же, Дуа Липа, Леди Гага, Imagine Dragons, One Republic. Также будет еще музыкальный сюрприз в рубрике «Секретная фанатека» и лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта на бис». Минут через 15 насладимся. Кроме того, напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru проходит фотоконкурс. Называется он «С днем рождения меня». Радиопилот проводит его совместно с семейным парком развлечений «Тут-то круто». Всего лишь надо прислать нам на сайт специальный конкурсный раздел фото на тему «День рождения ребенка». Присылать нужно до 15 июня включительно, а уже 15 числа в вечернем шоу «Навигатор» наши ребята, вечерние ведущие, выберут 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Красота! Партнер проекта «Семейный парк развлечений «Тут-то круто» — ТРК «Комсомол», 3-й этаж, ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич». А в «Тут-то круто» спецпредложением «День рождения под ключ». Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человеком. Ну что, немножко отдохнули, можно лететь дальше, поэтому устраиваемся поудобнее и набираем высоту.
1: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
11: Отрел Групп. Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
12: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
12: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
14: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ребят, ну я просто не знаю, это праздник какой-то. Еще один конкурс у нас впереди на Радио Пилот. Для вас приготовили вопросы, три варианта ответов. Призы классные. Дозванивайтесь 237-104, если хотите выиграть. Линия свободна. Прямо сейчас ждем именно вас. 237-104. Погнали.

0: Amigo. Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 15:16 в Екатеринбурге. Все верно. Выигрывает тот, кто слушает радиопилот. Приготовили мы для вас вопрос. Три варианта ответа. Кто правильно ответит, получит приз от нашего спонсора. А это Автобан Черри Плюс, официальный дилер Теннет. Щербакова, 144. И до нас дозвонился уже Павел. Алло, Паш, привет.
3: Алло,
2: слушай. Давай сразу перейдем к вопросу. Человек чувствует, что ты занятой, где-то в дороге, видимо, находишься. Короче, вопрос будет про те самые машины Теннет и про зеркала заднего вида. Они в этих автомобилях электрохромные. А это значит, что у зеркал есть что? Вариант 1 – синяя подсветка. Вариант 2 – автоматическое затемнение. Или вариант 3 – двойное отражение. Как ты думаешь?
3: Автоматическое затемнение.
2: Да, да, видно, что человек знающий, шарящий. Это правильный ответ. Тебя мы поздравляем. Получаешь приз от нашего спонсора. Трубку не клади. За эфиром все тебе расскажу. Ну и электрохромное зеркало, да, реагирует на яркий свет и затемняется, снижая блики. А завтра в это же время, в 15:20, мы разыграем еще один комплект призов. Так что слушайте внимательно Радиопилот 104, если что. И выигрывайте вместе с нами. Всем удачи.
4: Окей. Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама.
3: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
1: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: На старт. Внимание. Шеф.

0: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Действительно, когда звезды появляются вот в обычной жизни, вот и ведут себя, ну, как обычные люди, вот тут сравнили мамы, что они такие мамы, они для всех мамы. Дженнифер Лопес пришла на выпускной своего сына Макса, кстати. И она вся разрыдалась. Вот, ну, была прямо такая мамочка-мамочка.
4: А он школу заканчивал?
3: Да, у нее же эти близнецы они, или близняшки, вот я немножко путаю. 18 лет и сыну, и дочери, и она, на самом деле, хотела, чтобы они учились вот как обычные студенты, жили в общаге, и все, она, значит, всех приветствовала, расплакала, все, конечно, исфоткались. Она причем такая выглядела, как вот мамочка. Прямо в платьишке.
5: Ну, так она мама и есть.
3: В кардиганчике. Вот, прямо это было очень мило.
4: На выпускном она не спела, не танцевала.
3: Все мамы всегда плачут на выпускных у своих детей.
5: Ой, она такая мама, она пришла, ну, к выпускнику, к своему ребенку-то что, уж не прийти, понимаешь? Уж как бы... Просто мне интересно, она вообще в школьных чатах?
3: Она на шторы сдавала?
5: Да, она скидывалась, она вот это вот выслушивала, вот это, на родительские собрания. Мы вообще ходили.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Маска Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 80-65.
4: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру. Кто-то

0: Бег на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
9: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
10: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
9: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
10: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
11: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
14: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104FM, это радиопилот, и впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня ЕО «Обсервер». Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих ведущих международные транзакции. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь, пишет Ядин. Бизнес строился по принципу пирамид, отмечали в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов. Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на 2 детей в городе Арамель в марте этого года. Собака, помесь маламута и хаски, выбежала на улицу, напала на 2 детей. На мальчика 2021 года рождения, девочку 2017 и покусала. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред, здоровью девочки легкий. Владельца пса судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мировой судья судебного участка номер 3 Сысерского судебного района назначил мужчине 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей стороны был удовлетворен частично, порядком 19 тысяч рублей. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в июне судно начнет регулярную навигацию по реке и свяжет поселок Староуткинск и село Чусовое, сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Протяженность водного маршрута 28 километров. Запланированы остановки для фотосессии у главных скал-бойцов, которыми славится регион. График движения речного трамвайчика по Чусовой сейчас согласовывается. Он будет гибким. Это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка, отмечает Ядин. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге еще один дождливый облачный день. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3,8 метра в секунду. А ночью обещает плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Выбирай кроссовер Хавейл Джолион в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Хавейл Джолион в Регинос. Комфортный и технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл Регинос в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Хавейл Джолион в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.defishavail.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: А ты...
2: Видел?
7: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
2: Гелма-подвеска?
7: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
7: Есть.
2: Госпрограмма?
7: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. Простили автокредит. Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами Навигатор. У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: И если вы хотите побывать в нашей студии, то тогда даже не приезжая это сделать можно, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
2: Всякие свадьбы бывают без гостей, без ведущего тоже.
0: Без алкоголя.
2: Без алкоголя, да. А в Москве недавно состоялась свадьба без жениха. Мужчина не успел на свадьбу приехать по работе. И узнали об этом только вот в последний момент. Ведущей нужно было срочно перестроить вообще все мероприятие под это. Но в итоге все равно оно состоялось дистанционно по видеозвонку.
0: В Zoom.
2: Да, телефон поставили на штатив, и ведущая с ним ходила между рядами гостей. Значит, они его поздравляли. Вот это вот все.
0: Поцеловала она тоже телефон, да?
2: Непонятно, кстати, ну, наверное. Ведущая сказала, что невеста почти не плакала. Какая молодец. На следующий день жених все равно вот приехал в Москву, и они уже правильно расписались, все было хорошо, но вот торжество было такое.
1: Я думал, что будет история немножко про другое сначала. Я думал, будет про то, что она поженилась с ним без его присутствия, а потом он в попыхах прибегает такой... Я в моменте хотел сказать «нет же».
0: Благо телефон был на виброрежиме, что первая брачная ночь не сорвалась. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, 4 балла в городе подставит Малышева вместе с Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Сложно пробить с Пашевской, по крайней мере, от краснофлотцев до фронтовых бригад. Начинается пробочка на 8 марта от остановки Южно-Дорического переулка плюс Титова. Вместе с 8 марта подставят от Военной до Объездной. И плотноватенько на Космонавтов от фронтовых бригад до Медьковского переулка.
1: И помните, что сейчас лето, а это значит, нужно рассказывать детям подробнее о правилах безопасности на дорогах. Например, что на тех же питбайках можно ездить только на специально отведенных трассах. Ну и, конечно же, про защитную экипировочку не забываем.
2: В любом случае, если что-нибудь еще у вас есть по информации, да, о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получит, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
1: Далее.
3: Продолжайте движение.
4: Навигатор. Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
9: Ого, как подвеска стучит.
10: Полгода не могу найти, в чем проблема.
11: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
12: Теперь тишина.
13: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
14: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
15: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
16: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
18: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод-96».
1: Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: Для участия в этом конкурсе всего-то и надо взять телефон, набрать 237-104, кнопку вызова потом. Все.
1: Но еще при звонке нужно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе он даже не состоится.
3: Да, я вот думаю, со мной сейчас произошла фигня, которая иногда происходит с детьми в определенном возрасте, когда, знаете, они историю...
1: Убертат?
3: Пораньше, когда они еще не умеют в повествовании, они историю рассказывают, и каждое предложение, как будто сейчас что-то жесткое после него будет, когда «А я пришел, и я такой, братишка».
1: Слишком большой катарсис.
4: Привет.
1: Что? Что-то нет, пока привет. А вот есть звоночек. Алло, алло.
3: Добрый день.
1: Как зовут
4: привет
1: тебя?
4: Еще раз.
1: Представься,
5: алло.
1: Пожалуйста.
3: Здравствуй.
1: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте, Елена.
1: Елена, ты не ожидала, что дозвонишься, похоже.
5: Да, конечно, нет.
1: Давай так, а куда звонила? Может быть, ошиблась номером или все-таки правильно попала?
5: Нет, все правильно.
1: Все правильно. Расскажи немножко о себе, Елена. Где ты работаешь, чем занимаешься?
5: На данный момент я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком.
1: Ага. Как ты радостно это говоришь, что он только в начале сейчас самом или в разгаре?
5: Нет, просто это третий ребенок.
1: Курс намечен, я понял.
3: Да, я люблю наблюдать за вот этим вот путем мам от первого ребенка к последующим, где первый там, господи, да не дай бог что-то, третий, да все в порядке с ним.
1: Елена, а в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немножко рассказать о нем?
5: Лучше рассказать.
1: У нас для тебя есть одно слово и три варианта значения этого слова, но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой же именно вариант верный, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня конфирмат.
4: Возможно, так называется заготовка для кондитерского крема. Может быть, это такой мебельный крепежный элемент, либо был такой воинский чин в Российской империи.
1: Конфирмат.
5: Конфирмат?
1: Конфирмат.
5: Очень похоже... Ну, на какую-то кондитерскую штуку.
1: Может быть, такой вариант и имеется. Заготовка для кондитерского крема.
3: На самом деле, очень похоже с разных углов на любой вариант, ведь так мы неправильно и придумываем.
1: Это мебельный крепежный элемент, заготовка для кондитерского крема или воинский чин в Российской империи. Что можно еще раз повторить?
5: Все как раз повторили.
3: Итак, куда склоняется твоя душа, Елена?
5: Пусть будет... с мебелью что-то связано.
1: Что-то с мебелью. Мебельный крепежный элемент.
4: А что это переобулось так внезапно?
1: Поела недавно.
5: Немножко... Просто с кондитерской точно не связано, потому что если так слышат, это точно не оно.
4: Слишком очевидно.
1: Да, воинский чин в Российской империи, мы все их прекрасно знаем.
4: Конечно, наизусть.
1: Итак, это твой окончательный ответ, что это мебельный крепежный элемент, верно?
5: Ну, чин-то тоже как-то не очень. Нет, давайте мебельный.
1: Ну, все, принимаем твой вариант, ответ, и это чистейшая правда. Действительно, его так же называют евровинт, еврошуруп или шурупная стяжка. Слово нам вчера Виктор подогнал, сборщик мебели. Тебе,
4: спасибо,
1: кстати,
4: ему.
1: Респект.
4: Да.
3: Виктор, спасибо! Это все, что ты от нас за это получишь. Спасибо!
1: Да, поздравляем тебя, Елена, с победой. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь добрать его себе сейчас. Громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
1: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Реклама.
11: Привет, Сань. Куда спешишь?
12: Готовь сани летом. Синон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
11: Что это значит?
12: Это значит...

0: 96.
1: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
2: Автомагистраль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ой, должно мне, батюшка, кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
9: Доча, включи голосовые прослушать.
10: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
11: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
13: Радость не за горами, она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
14: Екатеринбург. Огарен 108-667-1008-907.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов, стоит Малышева вместе с Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, Плотнички на Шевской, от Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад, Донбасская, также Бебеля подстаивают от Никольского переулка до Таватуйской, сложности на Комсомольской, от развязки на Калини до Объездной, не радует Восточная, от Ленина до Декабристов, и начинается пробка на Фронтовых бригад, от Бабушкина до Шевской. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время нужно напомнить детям о правилах безопасности на дорогах, о том, что нужно спешиваться при движении через пешеходные переходы на велосипедах или самокатах, а также о том, что на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. Ну и, конечно, пользоваться защитной экипировкой.
1: Информация на правах рекламы. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
2: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. Столица Урала, 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
3: Я думаю, что те из нас, кто уже понемножку подкрашивает седины, паникуя, что другие видят, вспомнят старые-старые видосы, серия видео «Киллер Бин», где вот этот вот фасолина, боб, кофейное зерно, непонятно.
2: С такими белыми перчатками, да. Прыгал, как в «Матрице», стрелял со всеми дрался, да?
3: Да, с белыми перчатками в красном бронежилете. Он там разносил всякие вечеринки и прочую фигню преступные в этих видео.
2: Это вот когда еще на дисках все с приколами было, да, и флешки были популярны.
3: Те времена. Так вот, вышла наконец-то игра Killer Bean не так давно. И тут есть о чем немножечко поговорить. Начнем с того, что в игре сделали упор сильно на ту самую синематографическую часть когда-то вот этих видосов, потому что здесь, в принципе, можно сделать все, что можно было там. То есть, если вы куда-то бочиной врезаетесь в машину, то вы из нее вылетаете, и в замедленном режиме можно пострелять из двух стволов, пока вы летите. Да, самое прикольное, что я там видел, прям где я такой, ну это супер круто сделали на самом деле, что там можно выстрелить в стену, чтобы пуля отрикошетила обратно тебя, и в замедленном режиме выстрелить в свою летящую в тебя пулю, чтобы она отлетела. То есть, да, прямо заморочились. В целом, вообще, игра, она... показывают этот открытый мир. Я бы, наверное, сравнил больше, чем что-либо, это с GTA, где, в принципе, есть вот эти разные NPC, которые дают вам квесты различные.
4: Тоже
3: есть...
4: бобы.
3: Тоже бобы, да, весь мир здесь такие. И есть несколько фракций, с которыми вы можете строить взаимоотношения. Но при этом можете просто ходить и разносить все налево и направо, на машинах кататься. Вот так вот можете развлекаться, почему бы и нет.
2: Она только одиночная?
3: Она не только одиночная. У нее есть одиночный режим вот от третьего лица бегать, просто прикалываться, еще есть от первого лица режим командного шутера, то есть где вы две команды друг с другом вот бобов фигачитесь.
2: Ну уже от первого лица, то есть там камеру не поменяешь.
3: Я, если честно, не потрогал онлайн режим сам, и поэтому я не уверен, можно ли там менять, но все, что я видел из онлайн режима, было от первого лица, как минимум. Единственное, что, конечно же, когда игра сильно полагается на всякие трюки, как вы делаете переход из одного в другое и прочее, страдают технически аспекты, потому что с игрой вот именно, что можно играться, но у меня нет ощущения, что в нее можно прям играть. Это скорее что-то такое, на пару часиков после работы потупить просто. А, кстати, на самом деле даже не GTA, Just Cause была игра, которая гораздо больше на самом деле структурно напоминает, где у вас очень большой арсенал, вам не нужно, как в GTA, вообще сдерживаться, в принципе-то особо. Вы просто вот эта машина для уничтожения. Ну и ладно, ближний бой быстренько еще отмечу, что он тут тоже есть. Есть контратаки, добивания всякие вот эти зрелищные. Поэтому в целом игра на самом деле потешная. Да, в ней много технических недочетов, но она, во-первых, еще в раннем доступе, ну, конечно же, по классике, а во-вторых, стоит 528 рублей. Поэтому, типа, на свои деньги она абсолютно вытягивает, плюс еще немножко щекочет ностальгию. Поэтому, если вам такое нравится, заходите на игровые площадки, качайте Killer Bean, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
4: По-моему, топ.
3: Да, топ. Компьютерная академия.
5: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
3: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: кто поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: до 15 июня присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на дне рождения. И вот 15 числа мы в навигаторе выберем 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта «Семейный парк развлечений «Тута Круто» ТРК «Комсомол», 3 этаж, ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич». В «Тута Круто» спецпредложение «День рождения под ключ». Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека.
1: Вы когда слышите про аллергию на спорт, какая у вас реакция первая?
0: Ленивая же!
2: Аллергия на спорт? А на какой спорт?
1: Ну, в целом, когда вот человек говорит, я не могу заниматься спортом, у меня аллергия на спорт.
2: Скорее всего, лень.
0: Я тоже думаю, мне кажется, это же просто фразеологизм, который шутливый.
1: Я сейчас раскрою вам глаза, ребята. На самом деле, существует действительно такая реакция организма, никак она с ленью не связана. Иммунолог из Англии недавно описал вот эту необычную реакцию организма в своей новой статье. Значит, человек с аллергией на спорт страдает действительно от аллергических симптомов даже при умеренных физических нагрузках. То есть это просто вот организм так реагирует. Чаще всего это возникает при аэробных упражнениях, таких как бег трусцой, футбол, танцы. Даже работа в саду на самом деле может вызвать такую реакцию. Нет, не совсем. То есть там действительно есть вот эта вот анафилактическая реакция.
0: Да что он бредит? Если у него при отжиманиях не начнет появляться отек квинки, то он балабол.
1: Слушай, ну он вполне может появиться, так что ты тут
0: это,
1: не это.
0: Это он сказал? Исследование он провел?
1: Исследование он провел.
0: И если отек квинки от спорта?
2: Не, просто интересно, а сколько с таким диагнозом людей во всем мире?
1: Я так поняла, что немного, поскольку, да, не очень распространена вот эта информация. Но, смотрите, она может возникнуть очень удобно в любом возрасте, у любого, у человека любого пола, чаще всего у молодежи. И точные причины пока неизвестны.
2: Ну это точно не вейп, конечно же.
1: Разумеется, нет.
0: Я сейчас реально пытаюсь принять хоть как-то, что это реальность. Вы не понимаете? Аллергия на спорт — это как типа губозакатывательная машинка. Это никогда не было серьезным утверждением.
2: Мне кажется, дальше будет аллергия на работу. Вот надо подождать результатов исследований. Вдруг найдется.
1: Одна из причин, по которой, ну, пока непонятно, почему именно это возникает. Они еще разбираются, потому что это новинка какая-то. Но одна из причин — это, возможно, в тучных клетках, они буквально так называются. И тучные клетки как раз-таки вот гистамин в нашу кровь впрыскивают, и из-за этого гистамина может появиться вот такая реакция на нагрузку.
0: Это тучные клетки. Это не клетки, это то, чем ты станешь, если у тебя будет дальше
1: это
0: аллергия на спорт.
1: Это кость широкая, это другое.
2: Ладно, ребят, ненадолго прервемся, вернемся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из секретной фанатики.

0: Добрый вечер всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий, передает РИА. В Свердловской области с 10 июня начали выдачу новых госномеров с кодом 166. Торжественная церемония открытия новой серии прошла в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на улице 3-го интернационала 15. Первым владельцам новые номера вручил начальник подразделения Александр Горнеев вместе с памятными подарками. Изначально в 93-м году в Свердловской области присвоили код региона 66. В 2006-м в обращение ввели дополнительный код 96, в 2013 196. О введении нового кода стало известно еще в прошлом году. Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочек спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. Масштабный капитальный ремонт провели в больнице Кушвы. Обновленная поликлиника номер 3 открылась 10 июня. Теперь сотрудники медучреждения смогут принимать 140 посетителей за одну смену. В поликлинике в том числе обновили кровлю и фасад здания, смонтировали современные системы пожарной и охранной сигнализации. Также поликлиника получила новое медицинское оборудование. На ремонт из областного и федерального бюджетов было направлено 105 миллионов рублей. Работы проходили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы.

0: Автостраждавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: Наметился прогресс. Завтра дождь уже не на весь день, обещают, а так набегами по чуть-чуть утром, днем и вечером. Но небо все равно пасмурное, затянутое. На термометре картина стабильная. Утром плюс 14, днем до плюс 17. Ветер подует слабый, западный 1-2 метра в секунду.
4: Я подозреваю, что дождевое облако со стороны Монголии к нам идет, потому что набегами постоянно.
2: Ох уж эти небесные кочевники.
5: Пилот FM.
0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 126.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. Привет всем, зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 17 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: И можете даже не упрашивать, мы и так разрешаем подглядывать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Вот кто как справляется со стрессом, с тревожностью в преддверии поступления в вуз мечты, а, например, китайские абитуриенты теперь стали бороться с тревожностью при помощи кислородной терапии.
0: Это как?
3: Новый тренд вот завирусился. Вообще
0: бегут с пакетом большим.
3: Не совсем. Вообще больницы сами начали некоторые рекламировать как раз эту услугу вот в преддверии экзамена, потому что знают, насколько это все тревожно сейчас.
0: Насколько это золотая жила.
3: И золотая жила, действительно, да. Это кислородная ингаляция в гиперборической кислородной камере. То есть это прям помещение, там кроватки, вот это вот все.
2: В гиперборею отправляются через него.
3: Да-да-да. Если верить рекламе, то это помогает и улучшить память, и, значит, победить тревожность, крепче спать, вообще сконцентрироваться. И многие выпускники действительно поверили в целительную силу. Вот, и одна из больниц, когда эту услугу запустила, за неделю обратилась более 30 будущих студентов.
0: Тут главное на одном дышке добежать и сдать. Как только выскочил из камеры, сразу на экзамен.
3: Ну вот, за полтора часа ингаляции просят 1000 с небольшим рублей вот по актуальному курсу.
0: Над картошкой подышать и вообще бесплатно. Эффект тот же.
2: На самом деле это вредновато так-то для легких дышать насыщенным, гипернасыщенным кислородом. И я думаю, вот эти новые поколения, у них теперь им нужна специальная камера какая-то в клинике, чтобы просто научиться глубоко дышать.
0: У нас ребята просто глицин давали перед экзаменом друг другу. Если думаю, сейчас бустанет мозг на 100%.
2: Я жду, когда у них появится еще что-нибудь а-ля там типа центр трогания травы. Приходите, для вас специальный курс.
0: Ладно, пару слов о том, что сейчас на дорогах творится. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Стоят Малышева вместе с Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. Сложности на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. А также фронтовых бригад почти не двигается, по крайней мере, на участке от электриков до Шевской. На космонавтов придется постоять от Митьковского переулка до электриков. Задержаться придется на Блюхера, над Комсомольской до Шевской. И на Ленина от Луначарского до Хохрякова.
2: Ну и помните, что поскольку лето — это время всяких активностей уличных, нужно детям рассказывать про правила безопасности на дорогах. Вот, например, что на питбайках можно ездить только на специально отведенных трассах, а на дорогах общественного пользования, обычных тротуарах им не место. Ну и, конечно, что не забывайте детям напоминать, что нужна защитная экипировка, потому что мало ли чего, даже если они прям молодцы невероятные в катании.
3: В любом случае рассказывайте, где еще больше стоится на дорогах, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Далее будем говорить о культурной программе в рубрике «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
12: Выходные.
1: выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
5: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
11: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура! Купаться!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
15: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet у Уникум на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
17: Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L комплектация актив 2026 года выпуска.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro.
1: Привет всем, кто не определился с планами на предстоящий вечер. Столица Урала, 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый помочь в этом вопросе вместе с рубрикой «Афиша».
2: Во-первых, сегодня можно сходить на балет. В 18.30 в Театре Урал опера-балет на Ленина 46А покажут французскую постановку «Жизель». Причем эта постановка держится на сцене уже 185 лет. История трагической любви. Деревня, крестьянская девушка влюбляется в графа, граф свой титул скрывает, под видом крестьянина за ней ухаживает. Потом происходит разоблачение, приезжает
1: невеста. Не находит ни одной мозоли. Нигде.
2: В общем, Жизель об этом обо всем узнает, о предательстве, от горя, сходит с ума, умирает и превращается в призрака девушки-невесты, которая вот мучает мужчин, которые мучают других девочек.
0: Вопрос. А у Жизели есть две сестры, Жиза, Жизуха?
2: Вот приди и посмотри.
1: Это спин-офф уже.
2: Билеты, кстати, есть 500 рублей, есть 5000 рублей. То есть вот надо выбрать. 12+.
1: Там случайно?
2: Поближе к сцене подальше. 18.30 также в Свердловском театре драмы на Октябрьской площади 2 покажут спектакль «Служебный роман». Известный нам сюжет. Значит, вот этот неудачливый, застенчивый Новосельцев хочет продвинуться по карьерной лестнице и решает приударить за главой бизнес-группы Калугиной, которая вот вся такая жесткая, непривлекательная, сухая. Ну вот, вы все это знаете.
1: Чисто в современных реалиях.
2: Да, постановщики вот перенесли как раз в современную корпоративную среду с лофтами, open space-ами. Да-да-да, вся вот эта история. Сходите, посмотрите, от 300 рублей. Билеты 16+.
0: Ты вместо слова «история» явно что-то матерное сначала хотела сказать.
2: В 20.00 на сцене Летнего театра на Мичурина 230 пройдет концерт группы «Мельница». Это фолк-рок коллектив. И концерт не просто так. 20 лет исполнилось легендарному альбому «Зов крови» и одной из культовых песен оттуда же «Невеста Полоза». И вот для вас как раз специальная программа будет, где можно под открытым небом, да, погрузиться вот в эти мельничные сказки. Ну и, конечно, не только из юбилейного альбома будут песни, но и другие композиции. Что такое?
0: Я бы пришел на концерт, просто мешок пшена кинул на сцену и такой: делай муку или меняй название.
2: Билеты от 3500 рублей до 7000 рублей, 12+. Ну и также в 20.00 можно прийти в стендап-бар на Радищева 31, там пройдет надежный микрофон, то есть это все еще проверка материала, проверка вот недавно написанных шуток, но уже от опытных комиков. 10 штук вот их на сцену выйдет, надо будет им помочь. 300 рублей стоит билет, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «УК Баден Групп».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 20 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
3: В Турции возвели крупнейший в мире отель для пчел. Это мировое достижение.
2: Как плохо дела с туризмом идут.
3: Мировое достижение зафиксировано было. Значит, это экологический комплекс для диких насекомых, опылителей, для того, чтобы сохранить популяцию, собственно, этих насекомых.
2: Ну и сделать немного сервиса принести в жизнь.
3: Разумеется, да, полотенчики сложить, вот это вот все. Ну и площадь этой уникальной конструкции достигает 45 с лишним квадратных метров. Это самая большая, то есть зафиксировано в книге рекордов Гиннесса.
2: Сколько мыла своровали.
4: Я не знаю, возможно, чью-то иллюзию, что эта классная идея сейчас разрушу, но напомню вам, что для диких пчел уже есть отель, он называется «Улей».
2: А сколько у него звезд?
4: Я вот думаю, интересно, а в мире пчелиного туризма будут выделяться тоже какие-то национальности, как вот этот классический, типа, русские в Таиланде, они тоже там у бассейна. Давай!
3: А в Таиланде?
4: Я сделаю.
2: Давай.
3: Спасибо. В Таиланде заклинание невидимости вора подвело в легендарном храме.
2: Ошибся, наверное, где-то.
3: Может быть, да. Легендарный буддийский храм Ват Пхо. Он обворовал на 4,5 тысячи рублей. Как это все произошло? Арестовали 43-летнего охранника за кражу ящиков для пожертвований.
2: А, так он охранником работал там еще?
3: Не там, просто.
2: В другом месте.
4: В целом, чтобы вы понимали цимис персонажа.
3: Да, вот это его история.
2: Я вор-охранник. Сегодня охранник, завтра вор.
3: В общем, камеры зафиксировали, как мужчина с головой, обмотанной белой тканью, вынес два ящика через входную дверь. Потом их обнаружили разбитыми возле помещений.
2: Так это потому, что он на пленку попал.
3: И поэтому не сработало, понятно. Ну, в общем, опознали, задержали. И он говорит, я заранее перед духами извинился, заклинание произнес, что-то не так пошло, ну вот, дико извиняюсь.
2: Была история, на самом деле, в Штатах был грабитель, который был жестко уверен, что если намазать лицо лимонным соком, его никто не будет видеть. И он реально пришел.
3: Просто кисленький теперь.
2: Жмурился.
4: Классно было бы, если бы это была ситуация, где нашла коса на камень, вот он помолился духом и невидимым себя считает, а его поймал полицейский, который просил духов, пожалуйста, позволь мне видеть невидимых. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс число Пи. Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Реклама.
10: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
11: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
14: Завтрак от 259 рублей.
15: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
16: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
17: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-50.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17 часов и 30 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса
1: «Число Пи».
2: С нами будет играть Алексей, он занимается продажами на заводе. Доброго вечера.
3: Привет.
0: Алло, Алексей, мы тебя не слышим. Возможно, ты случайно нажал кнопочку, заблокировал микрофон. Не произошло бы такого. Ладно, 237-104, похоже, будем принимать другой звоночек. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Возможно, это как раз Алексей и подвело.
2: Да. Ну или опять где-то на удержании что-то там произошло, и он не ждал.
0: Иногда бывает, что тот человек, который сорвался, дозвонится сразу же, вдруг это Алексей. Алло.
3: Привет.
4: Да.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
4: Алло. Наталья.
0: Наталья, не похоже на Алексея, действительно. Скажи, Наталья, а где работаешь, чем занимаешься ты?
4: Бухгалтерия.
0: А вы по-прежнему пьете чай часов до 10, или это все миф, выдумки, байки?
4: Это все байки. До 10 слишком долго.
0: До 9.30. Тогда нормально.
4: До 8.05.
0: А приходите на работу во сколько?
4: 8.30.
0: А, ну понятно. То есть чай пьем по зуму, потом выезжаем.
4: Ясно.
2: Да это все, это на самом деле, мне кажется, какие-то, если осуждения подобного, это же все в прошлом. Главное, работа сделана? Сделана. Все. Какие вопросы? Все, чай побьем.
0: Наталья не ответила на этот вопрос. Ты сам сказал, что она сделала. Наталья, а ты в курсе нашего конкурса вообще? Или стоит немножко рассказать?
4: Да в курсе.
0: Отлично. А с числами вообще дружишь? Есть любимое число?
4: Да.
0: Или то, которое не любишь, например, когда надо зарплату там
3: мне
0: считать.
3: Мне кажется, да, будучи бухгалтером, все
4: больше,
3: числа.
2: Это число, любимое число, это любое, которое само с собой сошлось в конце года.
0: У нас для тебя сегодня число 166 и три варианта того, что оно может значить. Гадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Итак, 166.
3: Возможно, это возраст студии «Союз мультфильм». Может быть, это курс фунта стерлингов к рублю на данный момент. Либо это код автономеров Свердловска. Области.
0: 166. Что же из этого действительно правда?
3: Наталья?
4: Ты с нами? Вроде новый код Свердловской области номеров.
0: Это ответ? Как-то
4: да.
0: Вопросительная интонация была. Ну что ж, мы принимаем твой ответ. И это правда, действительно. Ты в курсе последних событий. Буквально недавно начали выдавать. Возраст студии «Союз мультфильм» сегодня, кстати, исполнилось 90 лет. А курс фунта стерлинга к рублю на данный момент 95,72.
2: Если бы «Союз мультфильм» рисовали еще в 19 веке, я бы прифигел, конечно.
0: Наталья, мы тебя поздравляем с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко. Крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 36 минут на радио «Пилот». Настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 8 баллов, стоит Малышева. Вместе с Высоцкого от Гагарина до Сарамолотова сложно пробиться по Блюхера, по крайней мере, от Мира до Шевской. Не едется по Космонавтов, от Челюскинцев до Машиностроителей. Пробка на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовых бригад. На Комсомольской стоят от Первомайской до Объездной, также сложности на Ленина, от Бажова до Хохрякова, и придется проявить терпение на учителей Турбина, от Вилонова до проспекта Космонавтов. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Катоп!

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Так, с вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: танца.
1: Внимание всем постам на 104/10 навигатор.
2: Бум!
1: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на радиопилот.
6: Добрый вечер. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента

0: Маршал ВАА Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие. Цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Авария со скорой произошла в Екатеринбурге на перекрестке космонавтов Мельковский. По словам очевидцев, «Ларгус» не пропустил скорую на повороте. Из поврежденной неотложки пациента пересадили в другую скорую. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Бизнес строился по принципу пирамиды, отмечают в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов, пишет Е1. 16 июня в Екатеринбурге у Дворца молодежи состоится торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову. На церемонии ждут лучшего друга и продюсера всех фильмов Балабанова Сергея Сельянова, членов семьи режиссера, актеров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, которые снимались у Балабанова. Кроме того, запланировано участие в церемонии режиссера Никиты Михалкова, помощника президента Владимира Мединского. Будут также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, участники Свердловского рок-клуба, а также одноклассники и коллеги Алексея Балабанова, пишет «Новый день». На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в этом месяце судно начнет регулярную навигацию от поселка Староуткинск до села Чусовое, сообщили в областном Минприроды. Доллар 71.73, евро 82.78.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте
3: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
6: В этот четверг будет чуть более комфортно. Несмотря на пасмурное небо, вероятность попасть под дождь немного снизится, но все равно есть. Причем в любое время дня, кроме ночи. Ветер легонько подует с запада 1-2 метра в секунду, а на термометре примерно то же самое, что и сегодня, плюс 14, плюс 17.
5: Да, я думаю, я сегодня подойду и такой, и правда, на термометре как вчера. Не отмыл я его.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинос Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте reginos-havailpro.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
12: Нелма подвеска?
11: Есть.
12: Разгон как у гепарда?
11: Есть.
12: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. В Екатеринбурге 18:03, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: В студии нашей можно побывать, даже сюда не надо ехать. Просто подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Совсем недавно в Швеции разработали новый архитектурный материал из дрожжей. Что-то все на дрожжах помешались. Невероятно.
5: Просто сахара закинул, оно само ходит, бродит.
4: Да, поднимается. Ну, в общем, потенциально это может стать экологически чистой альтернативой, соответственно, да, различным нефтепродуктам, типа пластика, синтетического текстиля. Но требуются дальнейшие исследования. В общем, они сделали своего рода гидрогель. Мягкий, податливый и, самое главное, подходящий для 3D-печати из пекарских дрожжей, целлюлозных волокон, глицерина растительного и водорослей. Вот такая там история, такой рецепт. И сейчас вещество подходит для использования в интерьере, для создания экранов, панелей различных, перегородок, но попозже уже, соответственно, больше у него будет... Непонятно. Вот, кстати, об этом не написано.
3: Смотря как сделаешь. Ну все, теперь это будет вот такие молодые семьи, когда приходит муж радостный, такой: дорогая, я нам на дом заквасочку поставил.
4: Что интересно, значит, это напоминает всю выпечку, только в обратном порядке. Первым делом, значит, надо нагреть дрожжи для их активации, да, затем смешать различные ингредиенты, чтобы
5: волшебные
4: как раз вот это...
5: сказать.
4: Да, крекс-пекс-фекс, и вот однородная масса получилась, и получается дальше заправляйте в 3D-принтер и печатайте сколько хотите.
5: А вопрос, насколько это долго будет стоять? Вот первые дожди пойдут, все хорошо будет с этой историей?
3: А еще, чтобы, например, сделать прям полноценный, говоря об этом, дом из такого материала, разве мне не нужно изначально иметь 3D-принтер больше, чем этот дом, чтобы он внутри себя мог его напечатать.
5: Пока тренируемся на пряничных. В принципе, похоже должно быть.
3: Кстати, да.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 7 баллов. Стоит Малышева вместе с Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. По Шевской толчья от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Не радует движением Серафима Дерябиной от Шоумена до Объездной. Пробка на Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Репина, Светлореченская, Суходольская не радует от Ленинградской до Лиственной. И придется постоять на Ленина от Бажова до Московской.
3: И напоминаем, что лето — это не только радость, солнышко и так далее, но еще и новые опасности. Конечно же, ничего не поделаешь. Специфика такая, все на улицу выплывают массой. И поэтому нужно рассказывать детям о правилах безопасности на дорогах. Очень много сейчас наблюдается детей, которые как будто не в курсе. Рассказывать им нужно, что на питбайках можно ездить только на специально отведенных трассах. Ну и, конечно же, о необходимости защитную экипировку использовать тоже им говорить.
4: Участвуйте в наших конкурсах. Далее мы будем разыгрывать подарочек в конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОСЭ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: На старт. Внимание. Шаг!

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УС Тодо Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Разыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Пора-пора, и мода.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра в 8 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там пройдет уральский стендап. Соответственно, в течение 2 часов опытные уральские комики будут вам рассказывать свой актуальный материал. Отзывы, кстати говоря, положительные все. Вот я все, что посмотрела. И рекомендуется приходить заранее, чтобы и комфортно сесть, и заранее себе что-то заказать, потому что на само мероприятие бар закрывается. Билет стоит 500 рублей, 18+. В пятницу 12 июня в 19:00 можно прийти в ДКЖ на Челюскинцев 102. Там пройдет концерт шедевров мировой киномузыки при свечах. В исполнении Анастасии Фартушняк, она будет за фортепиано, и струнного квинтета «Заря». Значит, они для вас сыграют самые узнаваемые мелодии кино, музыка, культурный код, по-другому не сказать. Еще и это все в свете свечей, ну какая красота. Угу. Билеты от 600 рублей, 6+. В субботу 13 июня можно к 6 вечера прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2. Девчонки, это для вас история, комедийный спектакль только для женщин. Безработные сталевары танцуют стриптиз. Там какая история? В общем, 6 сталеваров-неудачников решают покорить шоу-бизнес. Для этого приходится раздеться.
0: Сваривают свой шест новый.
1: Да, в общем, сами все себе обеспечивают. Короче, весь спектакль вы будете наблюдать их репетиции, вот эти вот какие-то переговоры между собой, а в финале уже увидите грандиозное шоу. Понятно, что билеты в партере все раскуплены, там остались на балконах.
0: На коленочках-то. Приватненький.
1: Да. В общем, вооружайтесь биноклями и приходите. Билеты, тем более, от 300 рублей всего, 18+. А в воскресенье 14 июня в 19:00 во Дворце молодежи на Ленина 1 покажут драматическую постановку «Лев зимой». И она по исторической пьесе американского писателя Джеймса Голдмана и посвящена взаимоотношениям в семье английского короля Генриха II. Там история такая, что стареющий король должен назвать имя своего наследника, и в замок прибывают все. Жена, трое сыновей.
0: Там устраивает поле чудес, любовница. Он угадывает буквы.
1: Да. То есть...
0: Можно назвать слово целиком.
1: Каждый преследует свои цели, надо это все дело тоже смотреть. И это современное прочтение пьесы, тоже надо учитывать. Билеты от 2500 рублей, 16+. Что бы вы ни выбрали, досуг обязательно себе организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
7: Радость не за горами, она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru
8: ООО «Кит Екатеринбург». Огарянство 8-667-1008-907.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут. А с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Евгений, он работает пилотом автомобиля. Добрый день.
3: Привет.
0: Привет.
4: Привет.
0: Расскажи немножко подробнее о своей работе. Какой автомобиль ты пилотируешь, с чем-то связано?
4: Пока «Соболь».
0: Пока
4: Сбер, Сбер заставляет ездить иногда быстро очень.
0: А, ясно.
2: Понятно.
0: Мы-то думали, какой-то раллийный гонщик нам дозвонился или что там такое. А, скажи нам, Евгений, а Екатеринбург ты на этом быстром прогоне успеваешь осмотреть, понять, где что находится?
4: Далеко не всегда.
0: Ну, понятно. Ну, ладно, попробуем сейчас узнать, хватит ли этих фрагментированных знаний для того, чтобы наш экзамен столицы Урала сдать. Всего три вопроса у нас для тебя имеется. На каждый из них еще три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, как правильно называется один из переулков на Химаше? Глубокий, высокий или жестокий?
0: Опа.
3: Mm-hmm.
0: Только не сбрасывай, Евгений.
3: Останься с нами, пожалуйста.
2: Итак, глубокий, высокий, жестокий.
0: Один из этих переулков на Химаше действительно есть, причем соединяет Дагестанскую и Самаркандскую улицу. Как же он называется?
3: Разминочный вопрос.
0: Да,
4: попробуем. Давайте сбросим их с высокого переулка.
0: Что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Высокий — это правильно. Действительно, так и есть.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь российского историка, географа и основателя Екатеринбурга, того самого Василия Никитича Татищева. Центр в Туз, городок или ВИЗ?
0: Татищева.
4: На ВИЗе.
0: Ну, конечно же, на ВИЗ. Действительно. А вот третий вопрос. Мы поговорим о академическом районе Екатеринбурга, а именно про улицу Рябинина поговорим. Как ты думаешь, кем был Борис Степанович Рябинин? Три варианта. Революционером, большевиком. Второй вариант — уральским писателем. Третий вариант — исследователем Дальнего Востока. Кто же такой был Борис Степанович Рябинин?
2: Рябинин.
0: Революционер, большевик, уральский писатель или ученый-исследователь Дальнего Востока?
3: Есть мысли.
0: Евгений? Размышления, может, какие-то вслух?
4: Нет, там вот, на Академии, знаю, вот, Семихатова бульвар, вот, да. Вот это точно с космосом связано, а тут Рябинин.
0: Так, и что же в итоге?
4: А Краснолесье — это не фамилия ни разу.
0: Ну да, действительно. Это мы согласны с тобой. Но хорош увиливать. Давай ответ. Итак, Рябинин, революционер, большевик, уральский писатель и исследователь Дальнего Востока.
4: Давайте за писателя проголосуем.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим. Действительно, уральский писатель, член Союза писателей СССР. Поздравляем с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda — объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
12: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
11: В Лимпопо? Конечно!
13: Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
15: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
16: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
17: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
16: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацелис». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
18: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 8 баллов стоят Малышева вместе с Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. Не едется по Репиной, Светлореченской от Токарей до Васильковой. Пробка на Шевской на участке от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Также не радует движением космонавтов от Завокзальной до Машиностроителей. Придется постоять на Декабристов от Луначарского до 8 марта и затор на ИКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах, о том, что нужно спешиваться с транспорта, будь то велосипед или самокат на пешеходном переходе, и о том, что на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Машинка. Дождь начался, и у нее сигналка так начала. Я открываю, она так еле-еле так пик-пик. А сегодня ночью постояла, и нормально открывается, и звук хороший. Почему так может быть?
2: Ну, надо проверять, что, во-первых, происходит с аккумулятором, со всей системой. Тогда,
3: она если... нормально запускается, все как бы.
2: Ну, если есть какие-то сомнения, или там не нравится звук, с которым реагируют, ну, можно приехать туда, где устанавливают сигнализации, пусть прозвонят всю систему, посмотрят, как работает на нее колокол, и проверят, все ли функционирует. Ничего страшного в этом нет, если она запускается, функционирует нормально, если она не глючит. Все окей. Хотя
3: то
2: я...
3: Может быть, проблема с колоколом, да?
2: Может быть, но пока непонятно ничего. Вот по фотографии вылечить так не получится, вам бы к диагносту, либо хотя бы туда, где вы ставили эту штуку. Я, честное слово, ну, просто последние годы уже не пользуюсь сигнализацией, установленной сторонне вообще. И, ну, как бы... Не знаю, чем помочь, потому что сейчас и сигналки по-другому уже выглядят. Если это что-то такое постарше, то тогда может быть и то, что мы с вами здесь обсуждаем. Если из современных, ну, не знаю, надо все равно в любом случае диагностировать. Ну, хотя бы для собственного успокоения.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Такой вопросик. А чинганчик ЮНИС 65-й, есть понимание вообще ресурс двигателя, когда скидывать его?
2: Слушай, так у них эти блюкоровские моторы чуть ли там не в книге рекордов Гиннесса. Я сам отъездил на таком моторе почти 60 тысяч.
4: И... Вот я поэтому и спрашиваю. А у меня 2 года уже 50 практически.
2: Ну нет, ты что, это ерунда. У них на самом деле моторчик-то интересный, они его очень много куда ставят. И везде они его продвигают и всячески. Я бы сказал так, с заложенным ресурсом там... намного приятнее, чем у некоторых даже европейских производителей. Если мы будем брать конкретно прямо по технической составляющей блока цилиндров. Есть, конечно, вопросы, сколько прослужит навесное. Вот тут, ну, блин, не знаю, я не выкатал. И пока не знаю ребят, которые выкатали. Может быть, таксисты нам подскажут. Если есть у кого вот эти моторы, 181 сила, которые... Расскажите, что у вас там есть, у кого лютые пробеги? Может, кто-то статистику ведет? Что, какие замены были и так далее? По сути, я за что взял? Мотор прыткий, очень любит крутиться и расходует просто фигню. Просто я сейчас...
4: Расходует фигню, да.
2: Да, я сейчас вот пересел на мотор там чуть-чуть помощнее, но объемом 2 литра. Расход, ну, почти в 1.5 раза выше, прикинь?
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
5: Подскажите, пожалуйста, у меня Kia Rio 2013 года, и проблема, руль стал тяжело крутиться на ходу.
2: Именно на ходу?
5: Да.
2: А что с усилителем происходит, еще не диагностировал?
5: Нет, еще.
2: Ну, надо смотреть, поднимать, смотреть, залезать, что я могу сказать. Если ты чувствуешь прям резкие изменения, варианты какие? Если это гидрач, там, возможно, с жидкостью проблемы, ну, бывало такое, у меня лопались там патрубки, и просто вытекало все, это было у меня на Opel, кстати, и там руль просто пропадал. Бывало с электроусилителями тоже происходила проблема. Поэтому спокойненько едем на диагностику, смотрим, что происходит. Инструментальный контроль в первую очередь.
5: Все, понял. Спасибо большое вам. Хорошего дня.
2: Тебе спасибо, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 18 часов 41 минута, а с вами на 104,10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что завтра уже ведущие утреннего шоу «Катапульта» поработают не здесь, а в автосалоне «Автобан» на Металлургов 67. Если есть возможность, можно к ребятам заглянуть лично, а если нет, то следить за происходящим на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта «Автобан Импорт» на Металлургов 67. Автомобили из Европы, Китая и Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии. ООО «Автобан Запад Плюс».
2: Если вам кажется, что большинство окружающих вас людей так или иначе регулярно лжет, то вы ошибаетесь на самом деле. Ученые из Норвежской школы экономики обнаружили, что среднестатистический человек склонен преувеличивать лживость окружающих. Они провели эксперимент, 11 вернее экспериментов.
0: Им-то уж точно можно верить.
2: Конечно, они. Что, при участии более 8 тысяч человек были эксперименты проведены.
1: Они нормальная прям фокус-группа.
2: Воссоздавали ситуации, при которых добровольцы могли анонимно солгать для того, чтобы получить скромное денежное вознаграждение, и их бы за это не наказали никак. В общем, там какая история?
0: Это, знаешь, напоминает историю, когда есть американское шоу в духе вот «Вечерний Ургант», откуда Катька была, когда приходил туда...
1: У Киммела?
0: Да, наверное. Я не помню фамилию. Туда приходил к Индиану Джонсу, как его, Харрисон Форд, да. И он спрашивал у него, типа, я слышал, есть слухи, что вы снимаете новую часть «Звездных войн». Он говорит, я не могу об этом говорить. Он дает ему немножко денег. Да, есть такая информация. Снимать новый. Вот это тот самый эксперимент, мне кажется.
2: Да, один из них. Ну, в общем, один из экспериментов это было, что участники загадывали число, затем бросали игральные кости, и если то, что показалось на костях, совпадает с числом, которое они задумали, они забирают приз. То есть просто верили на словах. При этом ученые заранее знали, какова математическая вероятность удачи и могли предполагать, сколько процентов солгали. И результаты показали, что люди, как правило, сильно преувеличивают степень лживости окружающих. Прям сильно-сильно.
0: Ну, это только если с кубиками.
1: Да не, это в целом классика, мне кажется, всех вот этих вот простых взаимоотношений, потому что постоянно звучит, типа там, да он гонит, а я думаю, откуда у вас информация? Что он гонит? На чем она основана, кроме вашего отношения к человеку?
0: Я не видел у него спиртзавода.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатеки».
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама. Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 80-65.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Так где? Заждались тебя.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
10: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
12: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: О, Drail Group. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Нашла. Летний IT-клуб с 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
15: По-моему, топ.
14: Да, топ. Компьютерная академия.
16: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге.

0: Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
3: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
4: Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира на 104.10. Для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на «Радио Пилот».
5: Добрый вечер. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. Пока много дел по российской повестке, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом ТАСС сообщили в Театре армии, где служила актриса. Людмила Чурсина месяц не дожила до своего 85-летия. Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга, который из любопытства выстрелил себе в ногу. Мужчина пояснил, что показывал своей подруге пневматический пистолет, затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Выстрелил себе в ногу и попал в больницу. Там ему наложили швы и отпустили домой. А мировой судья оштрафовал пострадавшего на 40 тысяч рублей за стрельбу в неотведенном для этого месте. Пистолет у екатеринбуржца конфисковали, сообщает «Новый день». Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
6: Информация на правах рекламы.

Это успех. Космонавт 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Завтра, 11 июня, погода все еще ожидается пасмурная, но дожди обещают поменьше. Утром с 10 до часу, потом около 5 часов и далее в районе 9. По температуре без особых изменений 14-17 градусов выше 0. Ветер ожидается слабенький, западный, со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: А еще местами сильный дождь и грозы, если верить МЧСке, как раз
1: по области.
0: 11 июня, да, на территории Свердловской области. Так что тоже имейте в виду.
2: Пилот FM.
3: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: На календаре 10 июня, и сегодня отмечается Всемирный день мороженого.
0: Сейчас как-то не по погоде.
2: Ну, немножко, но в любом случае.
3: Кажется, что на самом деле это вообще пофиг. Есть вот это огромное количество, причем, людей, которые и зимой тоже только в путь вообще фигачат. Причем некоторые даже на улице.
2: Ну, классное, потому что. А еще сегодня это празднуется, потому что ровно 240 лет назад, 10 июня, мороженое вошло в массовую продажу впервые. И самое странное мороженое, которое я пробовала, это гранулированное мороженое. Вы с ним имели дело когда-нибудь?
3: Оно на вкус-то такое же, оно просто текстурировано, как
2: странная.
3: Куча маленьких шариков из мороженого.
0: Да. На пенопласт не похоже?
3: На самом деле, некоторые... Не, самое стрёмное, честно, не странное, стрёмное, которое я пробовал, было мороженое с голубым сыром, с сыром с голубой плесенью. И мне это сначала показалось, что, может, это какая-то классная идея, а-ля как вот солено-сладкое что-то. Нет, просто испорченный вечер.
2: Из профессиональных праздников сегодня отмечается Международный день электрика. Поздравляем! И Всемирный день ремесленничества сегодня еще отмечается.
3: Мне классно же, что день ремесленничества — это, по сути, просто профессиональный праздник всех.
2: Ну да, всех мастеров, так или иначе, руками что-нибудь делать.
0: Владеет ремеслу, тот и празднует.
3: Любая фигня, которую ты делаешь для работы, можно назвать ремеслом.
0: Ну, если она приносит деньги.
2: Есть еще сегодня именинники. Во-первых, день рождения киностудии «Союз мультфильм». 90 лет исполнилось этой студии, и решение о ее создании принимал лично Иосиф Сталин.
3: Ничего себе.
0: Неожиданно, в персонажах я этого не замечал.
4: Не назвали, хочу мультики смотреть.
2: И также свой день рождения сегодня отмечает шариковая ручка. Ей исполнилось 83 года. Сделал это коммивояжер из США.
3: Спасибо. Да, полезная штука. Я потому что помню, не дай бы бог бы мы перьями сейчас писали, потому что я как-то в детстве у нас была куча, я одним попытался писать, я такой, какой отстой!
0: Мне нравилась перьевая ручка, которая прям вот у нее был небольшой такой маленький насосик, ты затягивал чернила и писал.
3: Там прикол в том, что типа, когда ты прям сильно стараешься, да, у тебя получается.
0: Бумагу. Ну нет. Когда мало там чернил.
3: Но при этом, да, но когда ты пытаешься быстро что-то написать, ты просто...
2: Это правда. Еще отмечается день разрисованных ладоней. Одно время, я помню, в туристических зонах, на пляжах, да, в основном, часто можно было встретить услугу росписи кистей, хной. Кистей.
0: Рук, ладно.
2: Ну да, я это имею в виду. В стиле Менди, это вот индийская вот эта вот практика.
0: А потом она превратилась в аквагрим.
2: Да. Все испортилось.
3: Я больше думал, что это вот как раз-таки тоже про школьную историю, когда я сидел в конце учебного дня, я такой, откуда у меня ручка на руках? Я не понимаю.
2: Или штрих.
0: Спасибо тому камевояжеру, что придумал шариковую ручку.
2: Ну и также отмечается Международный день садового гнома. Не знаю, почему международный, насколько он вообще распространен в целом по миру.
0: Связано с тем, что, особенно после фильма «Амели», это стало очень популярно, это гномий туризм, когда кто-то крадет садового гнома и высылает потом владельцу фотографии
2: с
0: тем, как он путешествует по стране, а потом возвращает его обычно намазанного гуталином, типа загорел.
3: Ну не, вообще садовые гномы, мне кажется, реально это больше американская тема. У нас домовые, и они не выходят никуда.
2: Из покрышек лебеди.
0: Ой, они уже запрещены. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карт, в городе 7 баллов. Стоят Малышева вместе с Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. По Шевской не едется от Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад. Плотновато на улице Титовой 8 марта от Братской до Академика Шварца. Затруднен проезд по Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Куйбышева. Также затор на Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. И придется постоять на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого.
3: И, ребята, напоминаем, лето, а значит нужно экстра лишний раз не лишний получается. Рассказывать детям о правилах безопасности на дорогах. Например, что на различных видах транспортно-современного питбайках тех же можно ездить только на специально отведенных трассах. И что ни в коем случае нельзя забывать про защитную экипировку.
2: Ну и, конечно, участвуйте в наших конкурсах. Следующий подарок мы разыграем в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
5: Реклама. We'll be right back. Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На старт! Внимание! Шарт!

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга Парк».
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Это что, цены? Да вы шутите?
0: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
0: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 17 минут. А с вами навигатор, и настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Чтобы в нем поучаствовать, нужно для начала набрать 237-104, жмякнуть по вызову, ну и все, собственно, здесь вы окажетесь.
0: Ну и желательно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. То вот сейчас за эфиром разговорчик состоялся, девушка дозвонилась, а потом хоп и сорвалась.
1: Да,
2: все.
1: Да.
2: А может, она в плохом настроении
0: София, вернись,
2: находилась.
0: Мы все простим. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Это основная, как бы, опция для прощения. Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Алина.
0: Алина, убавляй радиоприемник. Нас хорошо будет слышно через телефонную трубку, а то у нас сейчас будет связь, как на МКС. Алина, скажи нам, пожалуйста, где ты трудишься, чем занимаешься?
3: Я работаю на железной дороге.
0: А что ты именно там делаешь?
3: Ой, я пропускаю поезда.
0: А иногда не пропускаешь, да? Стоишь такая, нет, сегодня не поедет. Не
1: да, просто преграждаешь им путь, а потом такая, ладно, проезжай.
0: Или типа просто вот пропускаю. Опять пропустила все поезда.
3: Угадали, как это работает.
1: То есть ты, по сути...
2: По настроению.
1: Помимо шуток, ты занимаешься распределением, получается, по направлениям поездов.
0: Транспортного потока, скажем так.
3: Да? Да,
0: Это вы знаете. А объявления вот эти вот, это тоже ты делаешь?
3: Или нет? Тоже я.
0: А почему до сих пор такое оборудование? Или в чем причина? Почему всегда ничего не понятно, когда так произносят?
1: Мне кажется, это инструкция для работников просто.
0: Или вас специально
2: учат? С ладошкой на лице разговаривать.
1: Да. Они подходят такие, типа там, поезд номер такой-то, подходит ему, не-не-не, нужно вот так. Поезд номер, подходит на третий поезд.
0: Нет пояснений на этот счет. В чем причина такого?
3: Мы просто держим марку, а то вдруг
2: это стало брендом.
0: Разбалуем, иначе начнут люди вовремя приезжать.
1: Это камеры видеонаблюдения, которые все еще снимают в 240 пикселей везде.
0: Скажи нам, Алина, Артур Пирожков, это словосочетание что-то тебе говорит?
3: Ну да.
0: А помнишь песню у него «Ты не моя»? Слышала, может быть, такое произведение?
3: Вот слышала много его песен, но «Ты не моя» что-то...
0: Может, ты вспомнишь.
2: Сейчас послушаю.
0: Небольшой фрагментик сейчас для тебя прокрутим. Одно слово мы закрыли визгом нашей шилы. И твоя задача вот эти вот, так сказать, транскрибировать эти визги в слова. Получится отгадать слово, тогда подарочек будет твоим. Готова расчмокивать?
3: Готова.
0: Ну, полетели.
4: На душе тоска под солнцем, в который раз между нами лишь привет пока.
0: А стоит ли повторить задание, или и так все понятно, Алин?
3: Пожалуйста, повторите.
0: Да не вопрос, слушай внимательно.
2: На душе тоска под солнцем, в который раз между нами лишь привет пока.
0: Ну, что там может быть под солнцем?
2: Рифмуется, да.
1: Рифмуется с тоска и пока. На душе вот тоска под
0: их,
1: солнцем.
0: Сейчас их очень много, я тебе так скажу. Вот так, что аж
2: все
0: солнце
2: в
0: не
2: них
0: видно.
2: Вообще,
0: но...
2: да.
3: Жара под солнцем.
2: Сейчас жарко.
0: Я бы не сказал. А ты откуда нам звонишь? Ты в каком-то другом регионе отдыхаешь? Нет, это атмосферное явление. Мы говорим сейчас не о жаре.
1: Так, ну что под солнцем? Тысячи световых лет космических пустот.
0: Давайте ближе все-таки к нашим воздушным слоям.
1: Да. Итак, подумай. На душе тоска под солнцем, в который раз между нами лишь привет пока.
2: Это какую-то детскую песню, если честно, напоминает по
0: да,
2: логике вообще.
0: В детских песнях, кстати, это слово часто фигурирует. Например, там «Белогривые лошадки».
3: Облака, облака.
0: Да ничего себе!
2: Молодец.
0: Я уж и не верил в успех.
4: Под солнцем облака.
0: Поздравляем тебя с этой непростой победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф». Кто так

0: Чем тут круто? 0+.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Свет, а мы в Лим-Попо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Две поездки в Лим-Попо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Летние каникулы в аквапарке Лим-Попо.
10: Радость не за горами, она на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo.defispark.ru
12: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Малышево вместе с Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. Пробка на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовых бригад. Затруднен проезд по Титовой улице 8 марта от Братской до Академика Шварца. Много машин на Космонавтов от Мельковского переулка до Машиностроителей. Придется задержаться на проспекте Ленина от Восточной до Хохрякова. И по-прежнему плотно на ЕКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Друзья, напоминаю, что в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах, поскольку сейчас лето, а именно на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. Ну и, конечно, использовать защитную экипировку.
2: Информация на правах рекламы. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлурга.
1: Насколько мы близки, к восстанию машин узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто жмет на педали вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
3: Представлен 20-глазый и 20-ногий робот. Это не разные роботы, это один и тот же.
2: Семихвостый пятикрыл.
3: Напоминает он скорее морского ежа. Используются вот эти 20 телескопических ног, закрепленных на вершинах правильного додекаэдра. Это геометрическая фигура с 12 гранями. Помимо 20 ног, там еще и 20 камер расположены. По всему корпусу. Благодаря такой конструкции робот способен двигаться практически в любом направлении с одинаковой эффективностью и сохранять работоспособность даже после повреждений. В основе разработки лежит новая концепция, которую ученые называют динамической симметрией. В отличие от традиционного подхода, где симметрия определяется формой тела, новый принцип оценивает способность машины одинаково хорошо ускоряться и перемещаться во всех направлениях. По мнению разработчиков, это позволяет роботу не ориентироваться на понятие назад, влево или вправо, все направления становятся равнозначными. Причем для поиска конструкции группа ученых провела компьютерное моделирование более 1500 различных форм роботов, и победивший вариант получил название «Аргус». Ноги новинки выполняют не только функцию передвижения, каждая из них оборудована камерой глубины, благодаря чему робот обладает так называемым всесторонним восприятием. В отличие от обычных роботов, которые чаще всего используют камеры, установленные в области головы или передней части корпуса, «Аргус» получает информацию об окружающем пространстве буквально всем своим телом. Во время испытаний он успешно перемещался по бетону, траве, песку, мокрым поверхностям, коре деревьев, густой растительности и лесным тропам. И даже когда его три ноги были выведены из строя, продолжал движение. Также разработчики проверили возможности машины в более сложных задачах. Он мог перевозить груз с массой, правда, 4,5 кило, практически без потери скорости, толкать крупный куб размером 91 сантиметр,
4: а
3: также
4: полезно
3: подниматься вертикально между двумя расположенными стенами, используя разные группы ног для упора и перемещения. Пока говорят, что это не готовый коммерческий робот, а он лишь доказательство того, что математические расчеты могут привести к появлению более эффективных конструкций, чем те, которые копируют строение живых существ.
4: А я правильно поняла, что у него целей нет пока как таковой? Они просто форму проверили.
3: Ну, у кого они есть?
2: Вообще, я думаю, давайте немножечко остановимся. Мне больше всего не понравился тот момент, что он даже при повреждениях продолжает функционировать. Если мы все-таки делаем роботов и учим их всякому, давайте хотя бы оставим перспективу, что мы их размотаем в случае чего.
3: Что да, 20 ног сложновато вернуться. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Действительно, когда звезды появляются вот в обычной жизни, вот и ведут себя, ну, как обычные люди, вот тут сравнили мамы, что они такие мамы, они для всех мамы. Дженнифер Лопес пришла на выпускной своего сына Макса, кстати, и она вся разрыдалась, вот, ну, была прямо такая мамочка-мамочка.
4: А он школу заканчивал?
3: Да, у него же эти близнецы они, или близняшки, вот я немножко путаю, 18 лет, и сыну, и дочери, и она, на самом деле, хотела, чтобы они учились вот как обычные студенты, жили в общаге, и все, она, значит, всех приветствовала, расплакала, все, конечно, ей сфоткались. Она причем такая выглядела, как вот мамочка, прямо в платьишке.
5: Ну, так она мама и есть, что.
3: В кардиганчике. Вот, прямо это было очень мило.
4: На выпускном она не спела, не
3: танцевала. Все мамы всегда плачут на выпускных у своих детей.
5: Ой, она такая мама, она пришла, ну, к выпускнику, к своему ребенку-то что, уж не прийти, понимаешь? Уж как бы... Просто мне интересно, она вообще в школьных чатах?
3: Она на шторы сдавала?
5: Да, она скидывалась, она вот это вот выслушивала, вот это, на родительские собрания мы вообще ходили.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Привет, Сань, куда спешишь?
3: Готовь, Сань, летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
2: Что это значит?
3: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь, Сань, летом. Xenon Shop 96.
4: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: О, приснилось, что я завтрак проспал.
12: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.ру».

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
4: Добрый вечер всем, кто ставит точку в рабочей части этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор.
5: Есть такой анекдот про инженера, который запросил плату в размере 10 тысяч баксов, обосновал это тем, что $1 нужно заплатить за поворот винта, остальные бабки за знание, какой винт повернуть. Оказывается, это действительный пример. Живой человек-инженер по имени Чарльз Штейнмец. Однажды его путь пересекся с самим Генри Фордом на заводе Форд. Возникла какая-то техническая проблема с большим генератором, и инженеры-электрики ничего не могли сделать и понять. Тогда он обратился к этому Штейнмецу, который прибыл на фабрику и отказался от любой помощи. Просто потребовал блокнот, ручку и койку. Провел на фабрике 2 дня и 2 ночи, слушал шум генератора, выполнял какие-то сложные вычисления. На третий день внезапно потребовал, чтобы ему принесли лестницу, рулетку и мел для доски. С большим трудом поднялся по лестнице, достиг вершины генератора, использовал рулетку, вымерил точную точку на поверхности, сделал отметку мелом и также объяснил, что здесь надо снять боковую пластину и 16 витков провода, начиная с этого самого места, где он сделал ту отметку. После внесения исправлений действительно снова заработал генератор идеально. Генри Форд был в восторге, пока не получил счет на $10 000, после чего попросил прислать более подробный отчет о сделанной работе, что почему сумма такая именно. Тогда Штейнмец выполнил просьбу, вернул счет, к которому добавил следующую информацию. Меловая отметка на генераторе $1, знание, где нужно поставить, 9999. Счет был оплачен молча, без протестов и задержек.
6: Знаете себе цену.
4: Да, ну и я думаю, а сколько еще шуток подобных основаны на правде? Я вот одну помню. Сколько нужно молдаван, чтобы вкрутить лампочку? И там правильный ответ 100. Один держит лампочку, 99 вращают здание. Я думаю, надо погуглить, когда это происходило.
5: Мне нравился другой вариант. Сколько нужно психологов, чтобы заменить лампочку?
6: Так.
5: Один, если лампочка готова меняться.
4: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но только до завтра, конечно же. Там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
6: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
5: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
6: Всем

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Канада повысила свою вовлеченность в украинский конфликт. Она получает прибыльное военное производство, а Киев размещает стратегические запасы военных ресурсов в третьих странах. Новое предприятие планирует выпускать несколько тысяч дронов в год. Речь идет о беспилотниках с дальностью полета до 500 километров, пояснила Захарова. Губернатор Денис Паслер сообщил об улучшении позиции Титановой долины во всероссийском рейтинге. Особая экономическая зона по итогам 2025 года вошла в число лидеров среди индустриальных площадок страны. Рейтинг составил аналитический центр «Эксперт». Титановая долина поднялась с 9 на 5 место в топе по влиянию на экономику Свердловской области и с 10 на 6 место по вкладу в экономику страны и по эффективности управления. Развитие особой экономической зоны отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбург приедут кинорежиссер Никита Михалков и помощник президента Владимир Мединский. В торжественной церемонии также примут участие актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, которые снимались у Балабанова, продюсер всех фильмов режиссера Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова. Среди гостей ожидаются также участники Свердловского рок-клуба Сергей Бабунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин. Открытие памятника состоится 16 июня в 14 часов возле Дворца молодежи, после чего планируется концерт, пишет «Коммерсант». С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцова. Рейсы будут выполнять дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Билеты стоят от 12 тысяч рублей. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер, сообщает Russia Today со ссылкой на исследование OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирований, и интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований. Интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал всего 4% бронирований с падением спроса на 20%. Доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Солнце светит, потучи сгущаются вроде.
8: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
9: В четверг на этой неделе осадков будет сравнительно меньше. По крайней мере, дождь обещают слабый и с большими перерывами. Ветер тоже ожидается легкий. Он подует с запада со скоростью 1-2 метра в секунду. Температура воздуха от сегодняшней мало чем отличается. В течение дня от плюс 14 до плюс 17.
10: О нет, ветер легкий. Это значит, он будет лететь быстрее.
11: «Пилот FM».
12: Реклама.
13: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел?
11: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
2: Пневмоподвеска?
11: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
11: Есть.
2: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

«Автостов-3» адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.

0: рекламу.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-havailpro.ru.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проект. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: Свет

0: Автосвет.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
6: Пневмоподвеска?
5: Есть.
6: Разгон, как у гепарда?
5: Есть.
6: Госпрограмма?
5: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
7: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're now connected to Stereo Productions Podcast.

0: реклама.
1: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nasdoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
5: Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0:20. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:39. Доброй ночи.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи!